фуранки плешку паришь, потому что кашеваришь. Даже пес поладит с кошкою, ну а ты кирзу гармошкою. Раскатал губу примерить, чтоб нам волюшку похерить. Даже пес поладит с кошкою, ну а ты кирзу гармошкою. Раскатал.

0: опера больничные, а на закус не Ставрида, а Салют и Панихида. А теперь проблемы личные и для опера больничные, а на закус не Ставрида, а Салют и Панихида.
1: Радио «Шансон».

Я по любви поминки справил, я, как свеча, по капле таю. И вот опять без летных правил над нашим городом летаю.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Сегодня поговорим о патенте. Потенция мужчин после 60 лет. Не все знают, что потенция – это не только сила и стойкость. Это способность мужского организма к полноценной интимной близости. Поэтому молодежные методы тут могут не подойти, так как после 60 – это риск.
4: Для возрастных мужчин нужен специальный продукт, который поддерживает в 3 направлениях. Способствует укреплению мышц и очищению сосудов, возбуждению и длительности интимного контакта, поддерживает работу простаты и либидо. Поэтому для мужчин старше 60 лет подходит концентрат «Командер», компоненты которого усваиваются почти мгновенно и решают все поставленные задачи. Узнавайте больше о концентрате «Командер», звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки анонимные.
3: Список задач большой. Как же с этим справиться?
4: В состав «Командера» входят 3 двойные абсолютно натуральные формулы из экстрактов мужских растений, усиленных необходимыми для потенции аминокислотами. Во-первых, это экстракт гуараны. Он способствует укреплению мышц тазового дна и простаты, а также очищению и укреплению сосудов, включая и главный мужской орган. Чистые сосуды обеспечивают мощное кровенаполнение, а это одно из главных условий для успешной интимной близости. Второе – это экстракт тропической лианы. В ней содержится особое вещество, которое делает ее прочной, как стальной трос. Представьте, какую стойкость она сможет придать главному мужскому органу.
3: Это впечатляет. А как насчет либидо?
4: А за него отвечает экстракт черной маки. Это мощнейший природный афродизиак, который способствует усиливанию влечения и сильному возбуждению. А вместе все 3 формулы в составе «Командера», как 3 высокоточные ракеты направленного действия, работают на одну цель – стойкую, длительную сексуальную близость.
3: Получается, даже в возрасте можно и нужно оставаться отличным любовником.
4: Совершенно верно. «Командер» благодаря своему составу способствует стойкой и длительной близости, сексуальному желанию и уверенности в своих силах. Поэтому не имеет аналогов. Бить надо точно в цель. Звоните с мобильного на бесплатный номер звездочка 125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
3: Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Я в разнице ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной, когда измена прячется за тень.

0: Рейзи в душе. На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

тебя потерял навсегда, как теряют от дома ключи, как теряют дорогу в ночи. Хоть кричи, не кричи. Знаю сам, я во всем виноват, не окликнул тебя, не догнал. Нужных слов я тогда не знал.

заживу неторопливо. Справлю домик над рекой, чтоб в окно глазела ива, чтоб с реки по вечерам пел гудочек парохода, чтобы с другом пусто грамм в честь начала ледохода, чтоб с реки по вечерам пел гудочек парохода, чтобы с другом пусто грамм в честь начала ледохода. На себя махну рукой, заживу, как леший в чаще, не с московской хандрой, а с тоскою настоящей. Не сыскать за бездорожьем избы серой рядами, бабы там мороз по

стану грустной и седой, с бородой экклезиаста. И когда забудут в юге дымоходах домовые торжествующие пуги, усмирят мне мысли злые. И когда завоют вьюги в дымоходах домовые торжествующие пуги, усмирят мне мысли злые.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
5: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемые подтекания.
4: Из-за чего это происходит?
5: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
4: А чем это грозит?
5: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет — подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125».
4: Чем конкретно компоненты «Стопинора» могут быть полезны мужчинам?
5: Тем, что формула «Стопинора» создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты «Стопинора» способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
4: Узнать все о «Стопиноре» можно по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные.
5: Но это не все. Состав «Стопинора» поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь «Стопинору», сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
4: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру «#125» и узнавайте все подробности о европейском продукте «Стопинор». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125». Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

грязная, поганая, прямо у ворот. Больше к той черемухе тропка не ведет. Больше к той черемухе.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Алча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.0

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т-9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула «Секрета императора Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 звездочка 125 и узнавайте подробности о секрете императора Актив Плюс. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Усиленная формула секрета императора Актив Плюс способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора Актив Плюс полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 звездочка 125 и узнавайте подробности. звездочка 125. Состав секрета императора Актив Плюс — это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. звездочка 125. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Вот рассвет и заря, глаз твоих пожар. В пояс поклонился, кинул взгляд лучистый, посадил к себе на лошадь, до груди прижал.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

аккорд. Еле струны дрожат на гитаре, молчит фортепиано, оборвана флейта, вы песня. Мне сами собой наиграли о том, что я раньше не знал вас, жалею.

который тут же согрел струна. У Паганини на скрипке в имен, от которого быстро пьянеет мадам. Без вас убого убранство, мадам.

парижском изысканном стиле вы плен, из которого мне не вернуться, вы ветер.

фонари. На асфальте вас дети рисуют, Монше, как вы на королеву похожи.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM.
2: Тверь 104.8 FM.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: А чем вам нравится стиральная паста «Альба Автомат»?
3: Цветные вещи не теряют свою яркость. Отлично отстирывает сложные пятна. Удобный шар-контейнер.
2: «Альба Автомат». Стирает чисто, эффективно, удобно.
4: Мужик не плачет. Мужик решает.
5: Мужское слово.
6: Мужской характер.
7: Мужик должен держать удар.
5: Мужик сказал, мужик сделал.
8: Терпи, ты же мужик.
9: Именно это слышат мужчины с детства. Поэтому привыкли отвечать за свои поступки, слова, принимать решения, брать ответственность и терпеть. Для мужчин это норма. Но есть то, что может подкосить любого мужчину, даже самого сильного. Простатит. То, о чем мужчины не говорят. Терпят. Терпят, когда ночью встают по 5 раз. Терпят, когда тяжесть внизу живота не отпускает. Терпят, когда срываются на жене и детях. А тем временем проблема разрушает не только самого мужчину, но и его отношения в семье, на работе, разрушает его жизнь. В голове крутится бесконечная мысль.
6: Где туалет?
8: Устал, никуда не хочу, побуду дома.
5: А если это навсегда?
7: Опять жена смотрит с упреком, хоть разводись.
9: Мир сужается до размеров квартиры. К обычной жизни может помочь вернуться израильский комплекс Salutem Pro, созданный для тех, кто выбирает жизнь. Salutem Pro — это уверенный способ поддержать предстательную железу, продлить ее молодость и функции, сохранить желание и возможность близости. Получите при заказе Salutem Pro в подарок. Просто позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. В основе Salutem Pro только природные компоненты, которые крайне важны для простаты, ее естественного размера, нормальной работы мочевыводящей системы и поддержания иммунитета в органах малого таза. Помните, что качественная работа простаты — это когда все протекает легко и естественно. Это энергия и хорошее самочувствие. Позвольте себе наслаждаться жизнью, чтобы сил хватало на все.
8: Поехали, я готов.
10: Дорогая, я соскучился.
7: Я на рыбалку.
5: Вот это жизнь.
9: Не терпите, живите. Получите при заказе Salutem Pro в подарок. Просто позвоните *125 и узнайте, как это сделать. *125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4. Помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио «Шансон».
1: 7 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В России появится новая модель охраны здоровья, направленная на борьбу с ранним старением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительственный документ. Один из ключевых пунктов плана – поддержка когнитивного здоровья через интеграцию культуры и искусства в медицинскую практику. Реализацией инициативы займутся Министерство культуры, Минздрав, Миноборнауки, региональные власти и Союз театральных деятелей. Им предстоит разработать мероприятия по вовлечению граждан в творчество, а затем представить правительству профильный доклад. Параллельно планируется реорганизация действующих центров здоровья в центры медицины здорового долголетия. Специалисты будут выявлять изменения в организме на этапе предрисков, чтобы предотвратить развитие заболеваний. Мошенники чаще всего звонят россиянам по вторникам и средам после обеда. В это время люди чаще всего заняты рабочими делами и не ожидают звонка от афериста, чем и пользуются злоумышленники, рассказали РИА Новости эксперты в сфере кибербезопасности. По данным аналитиков, в первом полугодии нежелательные звонки чаще всего поступали людям в возрасте от 35 до 44 лет. У 20% из них есть дети. Эксперты отмечают, что мошенники могут позвонить в любой момент, поэтому стоит сохранять бдительность независимо от времени суток, не сообщать личные данные, коды из СМС и не переходить по потенциально опасным ссылкам. При подозрительном звонке лучше немедленно прекратить разговор. Огурцы стали самым подешевевшим за месяц продуктом в России. Их средняя стоимость снизилась на 14%, подсчитали в Роспродсоюзе. Цены на помидоры упали на 7%, также в списке оказались куриные яйца. Ранее сообщалось, что кита и нерка стали самыми подешевевшими видами рыбы по итогам первого полугодия. Оптовые цены на Дальнем Востоке сократились на 10,5%. Кита в среднем стоила 450 рублей за килограмм, нерка – 750. Курс доллара на сегодня 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек, юань стоит 11 рублей 29 копеек. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Какая глупость просыпаться без компании радио «Шансон» или в плохом настроении. Но, знаете ли, не всегда это получается. Мы с этим будем бороться и, собственно, настроение поднимать на уровень нужный нам, должный, хорошей душевной музыкой. Денис Денисов у микрофона. Всем прекрасного, плодотворного дня.

новая музыкальная работа Михаила Бублика, которая уже знакома слушателям радио «Шансон». И прямо-таки она позитивная, но напоминает, что не стоит смешивать совершенно разные напитки. Да и вообще, Минздрав не зря предупреждает. Мы против не только алкоголя, но и вообще его всяческого проявления. Будем здоровы, будем компанией радио «Шансон», будем бодры, веселы и новые свершения творить вместе. Ведь это наша судьба.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: В Калуе Марья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8-911-421-74-93 с 9 до 17 часов.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Ну, всякое, всякое бывает, особенно на длительном пути, на этом треке. Ну да, споткнулись, ну, может быть, даже если испачкались, ну, прекрасно же. Отряхнулись, улыбнулись, ну и дальше в путь. А что, даже если вдруг настроение не очень, поднять подняли, разбудить забыли, достаем топливо, подносим искру. И все, огонек уже горит. Александр Демин, Дар Южный, продолжит эфир на радио Шансон.
1: Наливай, брат, посидим, поговорим. У тебя, смотрю, добавилась седин. Сколько в жизни нам увидеть довелось. Сколько бед.

0: Реклама.
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имея противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет. Радио
0: «Шансон». Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

0: радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
0: Москва, 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург, 104.4 FM.

0: карете.
1: Как мы все знаем, счастье – это чувство. А чувство со временем проходит. Нужно, естественно, как-то это будоражить, будить, добавлять, контролировать. А может быть, дело не в счастье, а, в принципе, в отношении ко всему происходящему. Жизнь прекрасна и удивительна. В компании «Радио Шансон» знаю точно.

0: Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис». Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Текайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон».
1: 8 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Около 386 тысяч россиян обратились к врачам из-за укусов клещей. Это на 21% меньше, чем год назад, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Наибольшее количество обращений зафиксировано в Магаданской области, Северной Осетии, Дагестане, Мордовии, в Крыму и на Камчатке. Прививку от клещевого энцефалита сделали более 3,5 миллионов человек. Медики отмечают, что вакцинация – самая эффективная мера защиты от опасного заболевания. В России изменятся правила онлайн-продажи товаров. С сентября продавцы на маркетплейсах и в онлайн-магазинах должны будут при размещении товаров прикреплять официальные документы, подтверждающие подлинность продукции. Об этом рассказали РИА Новости в Ассоциации цифровых платформ. Нововведение затрагивает широкий перечень товаров от детской продукции до электроники и косметики. Но требования не распространяются на товары, которые физлица выставляют на перепродажу, а также на покупки в традиционных магазинах. Около 20% граждан, взявших ипотеку во второй половине прошлого года, будут погашать долг на пенсии после 70 лет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Центробанк. Финансовые организации применяют разные подходы к возрастным ограничениям. Например, в ряде банков срок кредита ограничен моментом, когда клиенту исполнится 70 лет, в других – 65 лет. В пресс-службе ЦБ заявили, что не намерены вводить ограничения на ипотеку на основании возраста. Приоритетными останутся такие факторы риска, как недостаточность. Первоначальный взнос и высокая долговая нагрузка клиентов. Школьники из Подмосковья, которые не сдали ОГЭ после 9 класса, смогут бесплатно обучиться рабочей профессии. Такая возможность появится у них уже с октября, сообщил РИА Новости председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. По его словам, обучение будет добровольным, при этом закон не освобождает подростка от обязанности пройти государственную итоговую аттестацию. Сначала можно получить профессию, а затем нужно сдать те предметы, по которым ранее были получены неудовлетворительные результаты. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Самый лучший день – это когда вы в компании «Радио Шансон», у вас чудесное настроение, вы жив-здоровый и у близких тоже все замечательно. Спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Колено, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница – здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника». Господа хорошие, всем желаю здравствовать. Группа «Воровайки» эфир продолжает и настроением заряжает.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: А вместо солнца по утрам глаза твои, а вместо неба наше счастье на двоих. И это все боюсь я выронить, разбить.

Ну, если хочешь любить, ну, люби, кто запретит, кто мешать будет. Может, конечно, и попытаются, но когда нас это останавливало. А вообще, господа хорошие, любовь — это прекрасное чувство. И не позволяйте себе жизнь прожить, не засыпая рядом с любимым человеком. Ну, естественно, слушая шансу.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Несколько дней назад любимая многими марка BMW представила новое поколение кроссовера X5. Модель получила очень спорную внешность, которая никого не оставляет равнодушным. Внешность внешностью, но это не повод не покупать автомобиль. Российские продавцы уже принимают предзаказы на новый X5 и обещают собрать авто буквально по вашим хотелкам, учитывая все нюансы от цвета кузова до пакета M-Sport Pro. Цена тут без магии. За бензиновый X5 просят около 18 миллионов рублей. Дизель обойдется дороже на миллион. В сумму уже заложена логистика, таможня, страховка и даже комиссия продавца. Некоторые продавцы дарят приятный бонус в виде регистрации в ГАИ и доставки машины до подъезда на эвакуаторе. Другие за ту же услугу просят 40 тысяч рублей. Что касается сроков поставок, если поторопиться, машину привезут в январе. И да, продавцы честно предупреждают, санкции – штука непредсказуемая. Если машину не смогут привезти, деньги вернут. Так что мечта о новом X5 пока с пометкой о возможных рисках. Это самая желанная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

Приглашать на огонек мы обычно стремимся, когда есть повод. Ну и повод для праздника найдется каждый день. Сегодня, к примеру, 14 июля, день смородины, праздник хаоса и беспорядка, потому что порядок для слабаков. А вот попробуйте найти нужное именно в том самом беспорядке. А у меня, кстати, вопрос к вам, знатоки наши, уважаемые слушатели. А когда, с каких пор-то день взятия Бастилии стал и нашим праздником тоже? Пишите, будет очень интересно, потом подведем итоги.

0: Реклама. Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
8: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

четыре года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасился дымами. Ответный залп на глаз и наугад. Вдали пожар и смерть, удача с нами. Из худших выбирались передряг, но с ветром худо и в трюме течи. А капитан нам шлет привычный знак: еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят в бинокли в трубы сотни глаз и видят нас от дыма злых и серых, но никогда им не увидеть нас прикованными к веслам на галерах. Неравный

0: был капитан, еще не вечер!
1: Радио Шансон.
2: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
3: Москва, 103.0 FM.

середине 80-х, когда гремел фильм «Любовь и голуби», сокрушенная фраза. Повод был, день взятия Бастилии впустую прошел. Помните, дядя Митя сказал? Вот, наверное, с этих пор день взятия Бастилии стал всенародным праздником и ироничным таким выражением упущенных возможностей. Вы тоже возможность не упустить в компании Алексея Петрухина, Михаила Шафутинского и других звезд шансона по-русски отправится в наш морской фестиваль «Бархатный шансон. Титаник Делюкс Голубь Билет в Турции». Информация дается старше 12 лет.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: В России резко выросли продажи подзаряжаемых гибридов. Об этом не только в нашем выпуске на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Банки будут строже учитывать неофициальный доход по заявкам на автокредиты. Сумму применят с дисконтом в 10%. Например, при зарплате в конверте в 100 тысяч рублей учтут только 90. И долговую нагрузку посчитают от этой суммы. Одобрение зависит от всех долгов, включая будущий автокредит. Чем ближе общая сумма платежа к половине зарплаты, тем выше вероятность получить отказ. Кстати, неофициальный доход тоже проверят. А подача ложных сведений чревата отказом и ухудшением кредитной истории. В России резко выросли продажи подзаряжаемых гибридов. В июне продали больше 6 тысяч штук, почти в 3 раза больше, чем годом ранее. Доля рынка впервые превысила 5%. Популярнее всего у покупателей кроссоверы Voya Free, Evolute iSpace и Geely EX5MI. Продано больше 1000 штук каждой из этих моделей. Интерес к электрифицированным машинам связан с проблемами доступности топлива. А подключаемые гибриды можно заправлять бензином или заряжать как электромобиль. Управлять багги и вездеходами теперь можно с обычными водительскими правами. Вступил в силу закон, который упростит аренду или прокат подобной техники. Теперь за руль можно садиться с правами категории Б, С или Д, но с оговорками. Возраст не меньше 19 лет, стаж не меньше года. И перед арендой обязательно нужно пройти инструктаж по безопасному управлению. А вот для тех, кто планирует покупку вездехода или снегохода в личное пользование, правила не меняются. Нужно получать специальные права тракториста-машиниста категории А2. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 9 утра в Костомукше. Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
1: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Специальная карта показывает наличие топлива на заправках в России. Подобная возможность появилась на картах геосервиса 2GIS. Охват более 29 тысяч заправок по всей стране. Компания 2GIS запустила карту, содержащую данные о наличии топлива. Услуга доступна в приложении и на сайте. Разработчики подчеркивают, что сервис использует обезличенные данные банков о транзакциях. Он показывает вид топлива в наличии и его цену, предоставляет информацию об ограничениях и очередях. Напомню, власти Карелии неделю назад запустили чат-бот с актуальной информацией о наличии бензина на заправках Петрозаводска. Сейчас сервис работает в тестовом режиме. В Костомукше движение в центре города ограничат из-за ремонта. Сегодня на улице Антиканина начались работы по фрезерованию асфальта. В связи с проведением дорожных работ возможно временное ограничение движения транспорта и затруднение проезда. Водители Костомукши просят соблюдать требования временных дорожных знаков, быть предельно внимательными при проезде участка проведения работ, снижать скорость и по возможности заранее выбирать альтернативные маршруты объезда. Медики Костомукши выполнили сложную операцию в межрайонной больнице номер 1. Впервые проведена современная операция при переломе бедра. Врачи использовали метод биоз с гамма-стержнем. Этот метод является современной альтернативой эндопротезированию и позволяет надежно зафиксировать перелом с минимальным хирургическим вмешательством. Главное преимущество метода – возможность ранней активизации пациента. Операция стала первой подобной, выполненной в районной больнице Республики Карелия. Она прошла успешно благодаря слаженной работе операционной команды. В районе Беседок в Костомукше начался ремонт. На озере Контаки проводятся работы по благоустройству территории. Власти в зоне отдыха меняют мангалы, шлифуют, украсят беседки, демонтируют поврежденные пожарные ящики, чтобы заменить их на новые. Работы проводятся для повышения комфорта и безопасности отдыхающих. Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукши переменную облачность. В течение дня небольшой дождь. Ветер сегодня будет юго-восточный, 3-5 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 17 до плюс 19 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
2: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
3: Не по

0: Всем счастья, здоровья. И напоминаем, спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставах не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности – коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно, Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Всем желаю здравствовать, господа хорошие. На волнах радио «Шансон» Денис Денисов. Чудесного времяпрепровождения в нашей компании.
1: Он приходит с работы, голодный и злой. Он садится на...

0: Порой действительно чудные события встречаются в календаре. А сегодня день придумывания 27 слов на букву О. Почему эта цифра взята, не спрашивайте, я без понятия. Однако хорошая игра и затея. И вот вкидываю вам несколько слов для продолжения. Опыт отрады, отдохновения, обдумывание одухотворен, олицетворяя очарование оптимизма. Ну а дальше подумайте сами, продолжим эту удивительную игру. А вот еще парочка, кстати, Олег, «Отбой», Газманов поет.
1: Давай отменим

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: В Калая Марья Поэт на форелевые хозяйства требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8-911-421-74-93 с 9 до 17 часов.
2: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

за окном. Звонит мне как-то друг: приезжай, посидим, попьем. Я поехал, гитару взял, там девчонки и песен хотят. И попал с корабля

0: Не могу с вами не поделиться. Эта песня заиграла совершенно новыми красками. Буквально вчера заходил в аптеку, и передо мной спрашивает у провизора человек, а какой из препаратов сильнее? На что, ни глазом не моргнув, в секунду провизор отвечает, а я не видела, чтобы они между собой боролись. Я, признаюсь честно, аплодировал стоя. Так что скрытые смыслы, они порой вообще на поверхности. А чувство юмора — это наше все. Музыки много. Шансон один.
1: Реклама на радио Шансон.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес-спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
6: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Казалось бы, на календаре только вторник, а у нас о праздниках идет речь, да еще шаман тут гуляй, Россия всех взбодрил и прямо-таки задвигал. Кстати-то, между прочим, уже 14 ноября в Лайф-арене на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй» будет он на сцене. А еще Михаил Шафутинский, Стас Михайлов, Ирина Круг, Лесоповал, софиты будут выхватывать, группа «Воровайки», «Чепик», «Холлу», ну и, конечно же, те, кто будет на танцполе поближе к сцене. Билет подробности на сайте radioshanson.ru. Возрастное ограничение 12+.

10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Количество обращений к федеральному уполномоченному по правам ребенка в России в прошлом году выросло почти на четверть. Суммарно было рассмотрено более 107 тысяч заявлений, отметила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Лидерами по отправленным сообщениям стали Москва, Московская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Чаще всего обращались родители, несовершеннолетние и адвокаты. Создать комиссию для оценки видеоигр, создаваемых на бюджетные гранты, предложили в Госдуме. Это позволит контролировать их контент, заявил зампред Думского комитета по информационной политике Андрей Свинцов. Так парламентарий прокомментировал новость о том, что Минпросвещение подготовило рекомендации по сюжетам компьютерных игр. Ведомство считает, что отдавать предпочтение нужно обучающим, развивающим и спасательным сюжетам. По словам Свинцова, государство имеет полное право при заказе видеоигр делать определенные акценты. Исключать дорожные знаки с использованием латиницы, такие как «стоп», в России не планируется, несмотря на закон о кириллице. Об этом рассказали РИА Новости в Росстандарте. Там подчеркнули, что если такой вопрос будет вынесен на обсуждение, его могут рассмотреть только при участии Министерства транспорта и МВД. С 1 марта действует закон, согласно которому вся информация на вывесках и указателях должна быть прежде всего на русском языке. Иностранные слова при этом не запрещаются, они могут использоваться дополнительно. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +21. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

движусь пешком. Здесь ползала землю, роет, норовит тряхнуть мешком. И ни слез в тебе, ни страха, ни влечения к рублю.

0: Да не такая уж и дурочка лирическая героиня этой песни. Александра Новикова, спонсор этого часа. Юсуповская больница. Боль в суставах не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Господа хорошие, Денис Денисов у микрофона. Михаил Захарович, эстафету властвования вашим вниманием берет полностью в свои руки.
1: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

моей любви не лги. И больше слов не говори, я понял все, прости. Сказала, что уходишь от меня, иди.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Возможно, пришло к нам осознание, что участвуешь ты в лотерее или в розыгрыше и выиграть ничего не можешь. Но это не про нас, не про радио Шансон. Те, кто уже имеет опыт общения с нами, знает, подарки получаете. В этом часе будем звонить и узнаем, кто станет счастливчиком. Из тех людей выбираем, естественно, кто прошел регистрацию на нашем сайте в разделе «Счастливая каюта». И, знаете ли, скоро уже, в августе, в середине, станет известно, кто же отправится в круиз. В общем, те, кто регистрировался, ждите. Скоро-скоро будем звонить. Испытывать удачу. 18+, возрастное ограничение.
1: Не звонил, ты бы не взяла. Извини,

0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».
1: Позывные уже в эфире прозвучали, рында прозвенела. А это значит, что мы звоним кому-то из слушателей, кто зарегистрировался на сайте radioshanson.ru в разделе «Счастливая каюта» и, собственно, ждет с нетерпением возможности пощекотать перышки той самой птицы удачи. И кто же? Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Давайте знакомиться. Как вас зовут?
2: Наталья,
1: ну вы в курсе, вы в прямом эфире радио «Шансон». Из какого вы города, Наталья?
2: Там, Петербург.
1: О, привет, северной столице. Как у вас погода?
2: Сегодня пасмурно. До этого жара стояла.
1: Угу, понятненько. Ну, в любом случае, город портовый, Санкт-Петербург. Вы наверняка видели большие круизные лайнеры.
2: Конечно.
1: Ага. И они наверняка вас просто завораживали, ведь это же такое зрелище. Астория Гранде ждет, каюта на двоих. Увеличиваем шансы отправиться в этот круиз благодаря вашим знаниям, благодаря удаче, благодаря радио «Шансон». Вы готовы?
2: Готова.
1: Супер. Три вопроса. У нас минута. Даю варианты ответов. Выбираете. Все правильно. Я вас поздравляю. Нет, тогда не поздравляю. Все очевидно.
2: Хорошо.
1: Договорились. Итак, приступим.
3: Время пошло.
1: Какой песни нет у Валерия Кураса? Сушнячок, каблучок, коньячок. Выбираем.
2: Давайте каблучок.
1: Каблучок. В каком фильме не снималась Наталья Варлей? «Кавказская пленница», «Вий», «Вечера на хуторе близ Диканьки». Знаменитая актриса.
2: Вий.
1: Вы считаете Вий. Приняли. Какой из перечисленных городов находится не в Турции? Чешме, Измир, Бургас.
2: Бургас.
1: Бургас. Ваши варианты ответов приняты. И хочу я вам кое-что сказать, сударыня. Неважно, что ваша интуиция сейчас вам шепчет, вы на два вопроса ответили неправильно.
2: Бывает.
1: Да, так бывает, так бывает. У Валерия Кураса нет песни «Коньячок». И Наталья Варлей не снималась в фильме «Вечера на хуторе близ Диканьки». Ну да ладно, все мелочи, зато день не прошел зря. Ну, теперь знаете. Кому привет передадите, Наталья?
2: Да, всех, кто знает меня на работе, семье.
1: Ну подождите, давайте как-то актуализируемся. Просто Наталья из Санкт-Петербурга, ну таких же десятки тысяч.
2: Да, ну, Наталья
1: Ланцовой. О, вот это другое дело. Вам тоже от нас большой привет, чудесного настроения. Пусть не сегодня, так чуть позже повезет. Всем чудесного дня. Вот так счастливая каюта функционирует. А шанс у тех, кто ответил на все вопросы, повышается. Так что заходите, регистрируйтесь. Еще есть возможность.
0: Счастливая каюта на радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Как известно, сказка — это кладезь мудрости народной. И вот если бы умели мы черпать оттуда ответ на наши вопросы, ну, из классики, я имею в виду литературной, тоже, ну, это было бы великолепно. Но нет, мы же раскладываем грабли на своем пути самостоятельно, а потом... Ну, зачем их обходить? Они же ждут. Ладненько, это все шутки шутками, но музыки много. Шансон один.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Сроки доставки импортных автомобилей резко выросли. Об этом российской газете рассказали дилеры и эксперты отрасли. На отдельных автомобильных маршрутах из Китая и других стран Азии сроки доставки увеличились с привычных 3-4 до 5-6 недель. Задержки распределены неравномерно и зависят от конкретного пограничного перехода, маршрута, перевозчика и способа доставки. Дело в том, что существенно выросла нагрузка на логистические каналы. За первое полугодие импорт новых легковушек увеличился на 25%, автомобилей с пробегом на 13%. Школа вправе отказать в приеме в 10 класс при отсутствии свободных мест. В таком случае родителям необходимо обратиться в региональные или местные органы, ответственные за образование, чтобы устроить ребенка в другое учебное учреждение. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения. Кроме того, школа может проводить индивидуальный отбор для поступления в классы с углубленным изучением отдельных предметов или профильного обучения. При этом, если выпускник 9 класса не прошел конкурс, орган исполнительной власти или местного самоуправления обязан предоставить ему место в образовательном учреждении, где он сможет учиться по программе универсального профиля, или в другой школе, расположенной поблизости. В Минпросвещение подчеркнули, что Генпрокуратура и Госдума следят за соблюдением прав несовершеннолетних на получение среднего общего образования. Туроператоры ожидают оживления спроса среди российских туристов на отдых в странах Ближнего Востока к концу лета и осенью. Операторы возобновили продажи туров в Катар, Оман, Бахрейн, Кувейт и Саудовскую Аравию после снятия ограничений МИДа и Минэкономразвития, сообщает РИА Новости. Однако сдерживающим фактором является стоимость перевозки. Регулярные рейсы в упомянутые страны обходятся дороже, чем в Эмираты. Отмечается, что активных бронирований в страны Ближнего Востока сейчас немного в силу традиционного сезонного спада. Курс доллара на сегодня 76 рублей 62 копейки. Евро стоит 87 рублей 58 копеек. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Ой, как сложно нам говорить «нет», и каждый это испытал на себе. Господа, хорошо, всем желаю здравствовать. Уверен, что если уж вы понимаете, что это вам точно не нужно, вы ответите те самые заветные три буквы уверенно, четко и без объяснений, чего бы то ни было. А этому, да, нужно учиться, но мы верим в вас. Все получится.

0: радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
2: Москва, 103.0 FM.

Говорят, что мы запах, который нам понравился, слышим буквально, когда несколько молекул начинают присутствовать где-то в шлейфе. А песню, которую мы впитали практически с молоком матери, ну, такое ощущение складывается, узнаем не то, что с первых нот. Подпевать начинаем. А мозг еще не сказал тебе, что это «Привет, Андрей» от Ирины Олеговой. А мы уже поем.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Наверное, у каждого автолюбителя большого города хоть раз, но эвакуировали автомобиль. Не буду скрывать, единожды и меня постигла такая участь. Удовольствие, мягко говоря, ниже среднего. При учете того, что это

расходы на перемещение и хранение авто переложить на региональные бюджеты. Инициатива уже ушла на отзыв в кабинет министров. Но, как по мне, ее перспективы весьма туманны. Это самая фантастическая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Суровая, на самом деле, история, которую нам Катерина Голицына рассказывает, но что поделать, жизнь, она вот такая, знаете ли, преподносит нам суровые сюрпризы. Дружба женская существует, и это правда. Пока расходятся взгляды на мужчин. Ну, вкус, точнее. Так что общайтесь, дружите, но пусть все будет хорошо и замечательно в компании «Радио Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

А вы обратили внимание, действие-то в этой песне, вся драматургия признаний разворачивается именно в июле. Да, сегодня 14 число этого чудесного месяца. Вот и славно, вот и хорошо. А знаете, между прочим, еще вспоминать-то можно не только летние денечки, но и очень даже себе осенние. В особенности, если это день, когда всенародная танцплощадка «Эхо Разгуляй» будет греметь. 14 ноября в Лайф-арене мы с вами увидимся. Ирина Круг там тоже будет выступать. И там-то вот будет хорошо.

0: Самсунг Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ваша карта «Кэшбэк» – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис». Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Атикайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
1: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукши полдень.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Глава Карелии поручил усилить контроль за ситуацией с топливом. Артур Парфенчиков пояснил, что благодаря перенастройке логистики очереди на ряде АЗС уже стали меньше. При этом в северных районах, по словам главы, ситуация пока остается напряженной. Для ускорения поставок республика привлекла дополнительные бензовозы и организовала их работу совместно с компанией «Лукойл». Аналогичная схема сейчас выстраивается с «Роснефтью», что позволит увеличить количество рейсов и быстрее доставлять топливо на заправки. В республике также обновили чат-бот с информацией и наличие топлива. Теперь он показывает данные не только по Петрозаводску, но и по другим районам Карелии. В Костомукше завершается строительство дома-интерната. Ремонт на объекте переходит на финишный этап. Сегодня строители завершают в здании внутреннюю отделку, а специалисты уже приступили к установке специализированного медоборудования. По информации Минстроя Карелии, во всех помещениях покрашены стены и потолки, приведен в порядок пол, смонтированы системы электро- и водоснабжения. Рабочие завершают монтаж внутренних дверей. Особое внимание уделяется комфорту маломобильных жильцов. В здании устанавливают поручни, подъемные устройства и тактильную навигацию. Параллельно с отделочными работами идет пусконаладка инженерных сетей и сборка медицинской техники. Напомню, новый дом-интернат рассчитан на 200 мест. Он станет одним из самых крупных на северо-западе. Житель Костомукши добился от управляющей компании ремонта в квартире. Мужчина обратился в Госжилнадзор Карелии с жалобой на бездействие управляющей компании. Костомукшанин сообщил, что общедомовые сети холодного и горячего водоснабжения в его квартире находятся в ненадлежащем состоянии, а управляющая компания на заявки не реагирует. Специалисты осмотрели квартиру и убедились, что на трубах холодного и горячего водоснабжения в туалете есть коррозия, в том числе на хомуте полотенцесушителя. В отношении директора выписали штраф 50 тысяч рублей. Кроме того, специалистов управляющей компании обязали заменить полотенцесушитель в ванной комнате, а также трубы в туалете. Предписание, по информации ведомства, уже исполнено. Далее прогноз погоды. Спонсор Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукши переменную облачность. Осадков не ожидается. Ветер будет сегодня западный, 4-5 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 19 до плюс 24 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
3: Радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.

А все, грусть, печаль, вот, все, улыбка уже раскосая и купается в вине. Да это все вино и те самые дары Диониса. Ну, это из греческой мифологии. А Денис Денисов у микрофона на волнах душевного радио. Всем здравствуйте, желаю настроения прекрасного. По московскому времени мы перешагнули полуденную отметку. Ивану Кучину большой-большой привет. Группа «Лесоповал». Эфир продолжает. Воровайки на подходе. Сергей Любавин, группа «Дюна», «Бумер». Еще хотите знать кто? Ну тогда оставайтесь в нашей компании. И приемник не переключайте с волны душевного.

самые приятные мгновения мы стараемся продлить как можно дольше. Но почему-то вот это странное ощущение времени, они пролетают вьюх, со скоростью света, а может быть даже и по ощущениям быстрее. И, господа хорошие, а вот Сергей Любавин, Михаил Шуфтинский, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Алексей Петрухин и другие наши любимые артисты точно знают, что у вас хороший вкус. И с 24 по 30 октября настоящие ценители шансона по-русски, прекрасные люди, близкие по духу, соберутся в отеле «Титаник Делюкс Гольф Белек» и примут участие в нашем фестивале «Бархатный шансон». Подробности на сайте radioshanson.ru вы найдете с легкостью. Информация для лиц старше 12 лет. А еще июльская акция в самом что ни на есть разгаре.

0: слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: В Колые Марья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8-911-421-74-93 с 9 до 17 часов.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Владимир Путин поручил законодательно закрепить понятие «стажер» и трудоустройство на стажировку. Соответствующий указ подготовят по итогам Петербургского международного экономического форума. Согласно документу, появится возможность заключать ученический договор между работником и работодателем. Правительство и Госдума должны подготовить документы до 1 августа. В начале июля Нижняя палата парламента приняла закон о стажировке в сфере труда для выпускников вузов и колледжей. Он вступит в силу с 1 марта следующего года. Выпускники смогут заключать срочный трудовой договор для получения первого профессионального опыта под руководством наставника на срок до 6 месяцев. При этом соглашение нужно заключить в течение года после окончания учебного заведения с возможностью продления. Кабардино-Балкарию предлагают включить в список регионов, где проводится эксперимент по гостевым домам. Такой законопроект внес в Госдуму парламент региона. Документ опубликован в электронной базе палаты. Владельцам официально разрешат регистрировать свои дома как гостевые и предоставлять услуги туристам. Туристская индустрия сегодня является одной из самых динамично растущих отраслей экономики Кабардино-Балкарии. За последние 6 лет турпоток в республике вырос более чем в 3 раза. Основная цель эксперимента – вывести из тени частный гостиничный бизнес. На территории Кабардино-Балкарии выявлено более 600 средств размещения, из которых свыше 300 подпадают под тип «гостевой дом». Сезон смородины и вишни начался на московских ярмарках, сообщается на портале мэра и правительства столицы. Смородину привозят из южных и центральных регионов страны, а также из Черноземья. На прилавках для покупателей есть черная, красная и белая смородина из Ростовской, Тамбовской, Рязанской, Владимирской, Воронежской областей, Краснодарского края и Крыма. Тем временем вишню в столицу привозят из Нижегородской, Московской, Орловской, Рязанской, Ростовской, Курской, Липецкой областей, а также Дагестана. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве +24. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: что, друзья, всем здравствуйте. В студии радио «Шансон» приветствую вас я, Ирина Сотникова. Желаю дружелюбного настроя и поддержки со стороны близких в этот вторник во всех начинаниях. 14 июля на календаре, в столице 13 часов и 6 минут. Погода, наконец, в столичном регионе налаживается. Ну и настроение вместе с тем, конечно, поднимается. А в компании любимых песен оно станет просто шикарным. Ну, я так надеюсь. Прямо сейчас послушаем Сергея Трофимова «Неутешительные выводы».
1: Неутешительные выводы приходят в голову по осени. Неутешительные выводы приходят в голову.

конечно. Ну, как тут стоять? Ноги сами в пляс идут. Солнечный наш артист Виктор Королев на шансоне скоро будет праздновать день рождения свой. И по такому случаю, кстати говоря, Виктор представит премьеру новой песни. Такой вот подарок себе решил сделать на день рождения. Не с горами 26 июля. Мы с вами готовимся. Ну, а пока наслаждаемся музыкой дня сегодняшнего. У нас в эфире далее Евгений Кемеровский будет. Географических пристрастиях в любви поведает нам с вами. Группа «Любэ» на подходе. История с речным уклоном, актуальная, летняя. Но прежде предлагаю немного танцев. Сердце на костре. Прямо сейчас зажигаем.

0: Реклама.
1: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход.

0: к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

и вернулся домой в ордена. Сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом в деда лицо. А река течет

0: будут они с костяникой очень вкусные.
1: А река течет, и новый поворот,
0: а река течет,
1: и в венах кровь моя течет, и дедов

Александр Иванов и группа «Ронда» с песнями про любовь и не только. Переходим с вами в новый час на шансоне. 13:49, уже 50, точное, столичное. Рабочий день в разгаре, предлагаю его провести в творческом полете. Ну, по возможности, конечно. Марк Бартон нам с вами в этом поможет музыкально. Ну, а чуть позже, еще в этом часе, послушаем Аниту Цой. Всем хорошего дня!

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
3: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
4: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис». Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Текайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
5: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

0: радио «Шансон».
1: 2 часа дня в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба предложила крупнейшим российским торговым сетям ограничить цены и наценки на наиболее востребованные школьные товары в преддверии нового учебного года. Как сообщили в пресс-службе ведомства, соответствующие письма ФАС направила 18 торговых организаций и напомнила ритейлерам о необходимости добросовестного поведения в период повышенного сезонного спроса. ФАС отметили, что подобная практика уже применялась ранее, с 2023 года. Ряд компаний добровольно ограничивали цены на школьный ассортимент по предложению службы. Такие меры позволили сделать товары для подготовки к учебному году более доступными для семей с детьми по всей стране. Туроператоры фиксируют рост спроса на бронирование пляжного отдыха в Грузии. Россияне уже освоили не только самый популярный Батуми, но также начинают обращать внимание на Кабулети, Чакви, Квариати и другие курорты, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Отмечается, что спрос на отдых в Грузии этим летом вырос на 93% по сравнению с прошлым годом. Наиболее популярная современная гостиница 4-5 звезд с развитой инфраструктурой прямо у моря, либо небольшие апарт-отели на первой линии. Российские туристы также чаще запрашивают комбинированные программы, включающие пляжный отдых и экскурсии по стране. При этом самым популярным маршрутом является Тбилиси-Батуми. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрителей ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Жанровый шансон в начале нового часа. Маэстро Михаил Круг. Далее продолжит эфир Елена Ваенга. История под названием «Курю». Вот как мы с вами лихо, однако, начали этот час. Дальше больше. В студии с вами по-прежнему я, Ирина Сотникова. Всем желаю прекрасного настроения в компании любимых исполнителей в компании «Радио Шансон».

0: за основу.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
5: «Эх, разгуляй».
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва. 103.0 FM.
3: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

повторился, как тот свист, что обронила плеть. Чтобы вслед другим не повторился, чтобы в спину горько не жалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить сил.

уже не моей. Даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Стоп-кадр появится теперь и для сегодняшней именинницы, для Пелагеи. Она сыграет главную роль в киноленте, которая готовится к выходу. Это комедия «Зубастая няня». Ну, а выход намечен в прокат уже на следующий 27-й год. Конечно же, мы Пелагею поздравляем с днем рождения. Радио «Шансон» желает всяческих успехов. И теперь не только своего слушателя, но еще и своего зрителя. Вот создателям фильма удалось-таки ее убедить, хотя она говорит, что раньше отказывалась от съемок в кино. Если у вас есть кого поздравить, напишите нам уже в следующем часе в программу «Только для вас».

Нет, ну такие нам с вами, конечно, не очень подойдут. Нет, нет, а вот украшения, ленты, иголки, булавки, тесьма, да, как пелось в одной песне, как мы помним. Вот все это мы, женщины, очень любим, нам все это нравится. Да и мужчинам, опять же, удобно такими вещицами нас баловать в случае женских капризов. Евгений Григорьев продолжает эфир «Шансона».

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Пока Алексей Петрухин и Анна Семенович раскачивают лето, я предлагаю вам раскачать наш следующий музыкально-поздравительный час на шансоне. Передавайте ваши приветы, пишите на единый номер +7 909 955 1030 и напишите о ваших предпочтениях в музыке. Я постараюсь исполнить. Начнем дневной выпуск уже в 15 часов по Москве. У нас работает мессенджер Макс. Также можно писать во все доступные мессенджеры и отправлять сообщения. СМС-сообщения. Кто куда, конечно, отправляет свои чувства. А вот Григорий Лепс прямиком на алтарь. Музыки много, шансон один.

0: Шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

теперь прощай. Моя слабость, как слеза, мне станет дорого. Ох, как дорого. Ох уж эти локоны, эти водопады тянут

беда не встанут наши паруса. Да. Одевайся, не томи, мне с изменой этой жить.

0: Место встречи на радио «Шансон Костомукша».
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Привет всем настроенным на 105.5. Легкого всем продолжения этого летнего вторника. Ну и погода сегодня, согласитесь, в отличие от вчерашнего дня, весьма располагает к отдыху, к прогулкам, к неспешному вечеру. Давайте потихонечку дела уже двигать в сторону, себя настраивать на вечерний, летний вайб, на хорошую, приятную атмосферу. Двигаемся к приемникам и шагаем бодренько в новый час на радио «Шансон Костомукша». Меня зовут Катя Бажова. Всем здравствуйте.

Любовью всегда наполнены наши с вами часы на радио «Шансон Костромук» с 15 до 16. Не только любовь, но и ваши приветы, заявки, пожелания, теплейшие поздравления, горячие послания. Все это можно, напомню, отправлять на наш мобильный номер плюс 7 900 457 47 00. До конца часа линия будет работать. СМС, мессенджер Макс, ну и группа ВКонтакте «Костромукша Медиа». Пишите нам, телеграфируйте всячески. Я буду озвучивать ваши приветы, ну и хорошие душевные музыки в ближайший час. Много, я вам тоже обещаю.

0: Попутчики.
1: Ну а в традиционной рубрике «Попутчики», друзья, вас ждет сегодня необычная немножко такая история. История целой песни. Сегодня у нас не просто человек в попутчиках, а целая песня. Песня мэтра Владимира Высоцкого. Песня, которую, кстати, он написал сам и которую почему-то не очень любил. Сейчас в деталях все расскажу. Дело в том, что Высоцкий мечтал, чтобы его стихи всегда публиковались в газетах и журналах, но публиковались они очень-очень редко почему-то. И однажды за кулисами театра на Таганке Высоцкий познакомился с Владимиром Станцо, который заведовал тогда отделом промышленности в журнале «Химия и жизнь». Так вот, он любил украшать свои материалы поэтическими цитатами, комментариями. И вот по его задумке, эпиграфом к статье «Мы и уголь», которая была написана в 78 году, Станцо взял строки Евтушенко. Ну а завершать эту статью должен был текст песни Высоцкого «Черное золото». Журналист поделился с Владимиром Семеновичем своей затеей, но Высоцкий почему-то ее принял без особого энтузиазма. Мол, текст тут не очень хороший, ну и вряд ли такое в печать допустят. Пришлось даже поспорить с поэтом на бутылку коньяка. В итоге все-таки журнал со стихами вышел, но и Высоцкий парик, как вы понимаете, проиграл, друзья. Однако в оглавлении этого номера «Химии жизни» фамилия Высоцкого даже не упомянута. Ну а песня «Черное золото», кстати, у нее были еще другие названия: «Шахтерский марш», «Гимн шахтеров», она была написана за 8 лет до всей этой истории. Она предназначалась для кинокартины «Антрацит», но, как шутил Высоцкий, в свое время почему-то там не оказалась. Ну и к собственному детищу Владимир Семенович довольно быстро охладел. Он исполнял «Черное золото» на публике недолго, спел ее как-то на концерте в Донецке, но шахтеры отреагировали без особого энтузиазма. И вот вторую жизнь этой песни подарил Александр Устюгов. «Черное золото» прямо сейчас в исполнении Александра Устюгова уже в новом прочтении. Наверное, она уже обретет новую интересную жизнь. Так вот, прямо сейчас вы сможете познакомиться с этой легендарной песней собственного сочинения Владимира Высоцкого в исполнении Александра Устюгова.

0: Точка подсчета.
1: Ну что, друзья мои, приступаем мы к вашим приветам и поздравлениям. Начнем мы с хвалебных от в адрес замечательных представителей профессии дробильщик. Ну и повод вспомнить об этой профессии представителях у нас очень хороший. Во-первых, день металлурга предстоящий. Во-вторых, прошедший буквально на днях конкурс профмастерства среди дробильщиков. Кстати, этот конкурс впервые прошел в Костомукше. Ну и готова я отметить тех, кто одержал победу в этом конкурсе, занял призовые места. Итак, зачетная и достаточно достойная бронза у Ивана Хортева, дробильщика цеха дробления УПК ИО. Серебро завоевал Алексей Копылов, дробильщик фабрики сухой магнитной сепарации рудоуправления. Ну и победителем первого в Костомукше конкурса профмастерства среди дробильщиков стал Владимир Гурин, дробильщик цеха дробления УПК ИО. От всей души организаторы поздравляют всех участников, победителей. Пусть предстоящий день металлурга будет наполнен гордостью за вашу профессию и верой в свои силы.

Но уж те из вас, кто хотел бы поздравить своих родных и близких с каким-либо поводом, либо просто передать привет, пользуйтесь смело нашими возможностями, нашим радиоэфиром, +7 900 457 47 00, наш эфирный номер для ваших заявок в эфир. И теперь я, друзья, с удовольствием озвучу следующий привет, а даже не привет, а благодарность. Очень радует, что в последнее время очень много благодарностей в адрес наших замечательных медиков поступает, причем даже не с праздниками, а просто по какому-то поводу благодарность. Цените вы труд и не стесняйтесь благодарить их публично на весь город. Это очень радует. И именно такой привет, благодарность от Валентины Копыловой в адрес замечательных сотрудников приемного покоя нашей городской больницы. Валентина попросила поблагодарить весь персонал приемного покоя за отзывчивость, за доброе отношение к пациентам, а также отдельная благодарность детскому хирургу Михаилу Мота. Всего вам самого доброго. Такое пожелание ставила Валентина. Очень радует, что есть у нас и отзывчивые врачи, и очень благодарный пациент.

Для вас, друзья, для вас, мои хорошие, наш эфирный час и все возможности, которые предоставляет радиоэфир, пользуйтесь. +7 900 457 47 00. Не устану напоминать, это наш номер телефона, и я надеюсь, что он у вас уже в записной книжке. Ну и подоспели к нам на этот час, наконец-то, именинники этого дня. Очень приятно, что 14 июля тоже рождаются прекрасные люди, и их мы будем сегодня и поздравлять, и чествовать всячески. Светлана сегодня отмечает свой день рождения. Светлана, вас попросили поздравить с вашим праздником родные, ваши близкие люди, и тети, и сестры, и братья поздравляют вас, желают, чтобы все ваши дороги вели вас к успеху, рядом всегда пусть будут рядом с вами верные друзья, любимые люди, ну и в целом жизнь будет полна приятных сюрпризов и незабываемых моментов. С праздником вас!

0: Погоня за звездами.
1: Да, друзья, мы потихонечку догоняем звезды и узнали у них, что среда завтрашняя пройдет под знаком общения, неожиданных встреч и маленьких открытий. Теперь к деталям. Овны, вам завтра захочется действовать быстро, но обстоятельства потребуют терпения. Не раздражайтесь из-за чужой медлительности. Тельцы, новый день поможет закрыть вопрос, который давно не давал вам покоя. Возможно, вы получите ответы на эти вопросы или сами поймете, как же поступить дальше. Близнецы, среда принесет много общений и новостей в вашу жизнь. Не все из них окажутся важными, но среди потока информации может скрываться очень полезная подсказка. Раки, вы будете завтра особенно чувствительны к настроению окружающих людей. Постарайтесь не брать на себя чужие переживания, лучше сосредоточьтесь на том, что зависит лично от вас. Львы, а вам захочется быть в центре событий. Звезды не против, главное, не забывайте слушать других. Иногда полезный совет приходит от самого неожиданного человека. Девы, среда будет хорошим днем для наведения порядка. То, что еще недавно казалось сложным, постепенно станет понятным и управляемым. Весы, а вас может ждать приятное совпадение завтра или неожиданная удача. Не отказывайтесь от приглашений и от новых знакомств. Скорпионы, новый день потребует от вас собранности. Возможно, придется решать сразу несколько задач, но вы справитесь лучше, чем думаете. А вечером астрологи советуют найти время для себя любимого. Стрельцы, вам захочется сменить обстановку в среду или хотя бы привычный маршрут. Даже небольшое путешествие по делам подарит вам новые впечатления. Козероги, вам советуют звезды не торопиться делать выводы. Информация, которую вы располагаете утром в среду, может оказаться неполной, а ближе к вечеру завтра многое встанет на свои места. Водолеи, кто-то скажет вам завтра именно то, что вы хотели услышать. Это может быть комплимент, признание или просто честный разговор. Не упустите этот момент. Рыба, вам среда подарит возможность заняться тем, что действительно приносит удовольствие. Даже если день будет загруженным, найдите время хотя бы вечером для маленькой радости. Она зарядит вас энергией, причем зарядит надолго.

Вот, друзья мои, Владимир Ждамиров усиленно восхваляет курорты Краснодарского края. У нас, согласитесь, в наших северных широтах ничуть не хуже, по крайней мере, сегодня. А что будет завтра, об этом давайте мы поинтересуемся у наших синоптиков любимых. Не всегда они говорят нам правду, но посмотрим, как сбудутся ли их прогнозы на этот раз. Итак, сегодня у нас с вами в эти минуты 23 градуса со знаком плюс. Переменная облачность, никаких осадков на синоптики сегодня нам не обещают. А вот завтра, судя по прогнозу, будет немного прохладно. При этом ночь сегодня обещает быть теплой, плюс 14 градусов сегодня ночью. Завтра днем максимум, что мы увидим на термометре, плюс 19 градусов. Северо-западный ветер, видимо, из-за него и прохладно, 3-6 метров в секунду. Переменная облачность, осадки возможны только вечером, в среду уже после 19 часов. В целом день весьма комфортный, приятный, не жаркий, но и не холодный. В общем, все, как мы любим, друзья, то самое карельское лето. В лучшем своем проявлении.

А помнишь, в детстве мы делили мир на белое, на темное, на полосы. Он был как солнце, таял как зефир.

0: «Дорогой мой человек».
1: Друзья мои, ваши заявки в эфир продолжают идти на наш мобильный номер +7 900 457 47 00. Напомню, что пользоваться можно не только смс-форматом или звонками. Можно, конечно же, и в мессенджер Макс нам писать, как это сделала Светлана, наш постоянный слушатель. Напомнила Светлана нам всем о том, что входим мы в ретроградный Меркурий. Непростое время, но я думаю, что с терпением, со светлыми чувствами и со светлыми мыслями мы с этим ретроградным Меркурием справимся непременно. Светлана пожелала всем хороших дорог, автомобилистам удачи, сообщила о том, что едет она на заправку. Светлана, вам тоже и терпение, и того, чтобы все легко и быстро прошло, и бензин был нужный, и очередь короткая. В общем, пусть все сложится прекрасно и то, как вы задумали. А для настроения вам, конечно же, по вашей просьбе группа Астудио, так же, как все прямо сейчас на 105.5.

0: все путем.
1: Наступило время анонсов, и вновь мы рассказывать вам будем о событиях, которые приготовили организаторы в преддверии Дня Металлурга. Внимательные горожане, я думаю, что уже заметили, что на главной площади сегодня в Костомукше начали собирать большую-большую сцену для главного мероприятия, для концерта 17 июля. Напомню, что выступит в нашем городе Гарик Сукачев, об этом еще в деталях, конечно же, все вам расскажу ближе к делу, как говорится. Но сегодня расскажу о мероприятии, которое ждет нас с вами уже сегодня, 18:30. Мероприятие спортивное. Дело в том, что сегодня в нашем городе пройдут соревнования по дартсу. Они тоже будут приурочены ко Дню Металлурга. Всех желающих, организаторы не только сотрудников комбината, всех горожан приглашают проверить свою меткость, ну и отлично провести заодно время. Пройдут соревнования по дартсу на Малой площади Костомукши. Благо, сегодня погода очень даже летная и располагает к любым активностям уличным. Регистрироваться можно по ссылке. Она есть в официальной группе Крыльского Катыша ВКонтакте. Я думаю, что на месте можно будет сделать. Соревнования начнутся сегодня в 18:30. Обещают организаторы всем участникам азартную борьбу и отличную компанию, ну и праздничную атмосферу. Победителей ждут, конечно же, классные призы, подарки и награды. Если же вы не хотите участвовать, приходите просто поболеть, поддержать коллег, своих родных и близких людей, ну и заодно зарядиться предпраздничным металлургическим настроением.

Ох, друзья мои, надеюсь, музыка будет вашим приятным, светлым и добрым попутчиком, где бы вы сейчас ни находились, если в пути, как Светлана, которой мы передавали привет. Она, кстати, весть из полей написала нам, что бензина нет на заправке, к сожалению, поэтому, ну, друзья, ждем. Будем надеяться, что в ближайшее время машина будет и топливо привезут, и все желающие смогут заправиться, причем заправиться без очередей. Светлана, вам легкой дороги, надеюсь, что бензина хватит до той точки, куда вы направляетесь. Ну а вам, друзья, надеюсь, хватит добра, хватит тепла, чтобы этот вторник прожить в удовольствии, прожить в светлом настроении. Ну и под музыку, разумеется, ее у нас, помните, на 105.5 всегда много. Обращайтесь, мы не пожалеем, будем щедрыми и на музыку, и на позитив. Я, Катя Бажова, отпускаю вас до завтра. Встретимся здесь же на нашем с вами месте ровно в 15 часов. Всем пока!

0: радио «Шансон».
1: 16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Минсельхоз открыл горячую линию для решения проблем с обеспечением аграриев топливом. Как сообщили в пресс-службе ведомства, за помощью могут обратиться как сельхозорганизации и фермеры, так и предприятия оптовые, а также розничной торговли. Сообщить о трудностях можно двумя способами, позвонив на круглосуточную горячую линию или заполнив специальную форму на сайте министерства. Как пишет портал «Москва-24», проблемы с топливом в России сохраняются с мая. Правительство держит ситуацию под контролем, а нефтяные компании увеличивают производство и пытаются насытить внутренний рынок. Социальный фонд России за время работы оказал почти 1 миллиард услуг. Подавляющее большинство из них предоставляется в электронном формате или беззаявительно. За 4 года на базе фонда была сформирована комплексная система социальной поддержки, объединившая 121 меру помощи. По данным организации, современные цифровые решения позволяют прогнозировать потребности людей на разных этапах жизни и синхронизировать выплаты по принципу одного окна. Высокие ставки по ипотеке заставляют молодежь откладывать покупку жилья до 30 лет. По информации «Известий», ситуацию осложняет необходимость накопления первоначального взноса в размере 30% и более, что при нынешнем уровне цен становится серьезным барьером для большинства семей. Дополнительные сложности создают нестабильные доходы молодых специалистов и уже имеющаяся долговая нагрузка. При наличии потребительских кредитов банки оценивают финансовое положение заемщиков как рискованное и нередко отказывают в ипотеке. Особенно остро проблема ощущается в Москве и Санкт-Петербурге, где разрыв между уровнем доходов и стоимостью жилья максимален. Поэтому молодежь откладывает покупку на более поздний срок, выбирая аренду или родительский дом. Доллар на сегодня 76 рублей 62 копейки, евро 87,58, юань стоит 11,29. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Авторская, лирическая на шансоне в исполнении Александра Розенбаума. Всем желаю здравствовать. Я Ирина Сотникова. Пусть этот вторник сложится вот именно так, как вами задумано. А мы вот какой плейлист задумали для вас на ближайшие минуты. Вячеслав Добрынин будет на волнах шансона. Прежде послушаем группу «Сентябрь». Ну а прямо сейчас человек-артист, праздник Виктор Королёв. На белой карете.

0: карете.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
5: «Эх, разгуляй».
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

уж, погода сейчас нам с вами благоволит, все-таки лето, да еще, оказывается, и пофилонить можно денек-другой, вот почему. В момент, когда мы лежим и смотрим в потолок, мозг занимается внутренней уборкой и восстанавливается, представляете себе? Так что иногда можно побездельничать, так сказать, для собственного удовольствия, но не часто. Не часто. Прямо сейчас на шансоне Вячеслав Добрынин, композиция под названием «Кто тебе сказал?»

0: Категорії слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: В Калые Марья Поэт на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8 911 421 74 93 с 9 до 17 часов.
2: Магазин «Автолайф» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайф», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

двое, в колонну всех по трое погнал бегом через тюремный двор. А у ворот на вышках со звездами мальчишки заучено проверили затвор.

Но сквозь метели сетку не разглядеть запретку. Стрелок с винтовкой малость оплошал. И пуля хоть куснула, но сердце обогнуло. Беглец еще прерывался.

радио поет. Торопятся недели, за решкой звон капели, беглец уже и на ноги встает. И так проходит день за днем, а сердце девичьи огнем знать.

разве это объяснишь? И вот апрельский вечер, охрана горбит плечи, несется санмашина через двор. Взглянули по привычке, в кабине медсестричка,

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Несколько дней назад любимая многими марка BMW представила новое поколение кроссовера X5. Модель получила очень спорную внешность, которая никого не оставляет равнодушным. Внешность внешностью, но это не повод не покупать автомобиль. Российские продавцы уже принимают предзаказы на новый X5 и обещают собрать авто буквально по вашим хотелкам, учитывая все нюансы от цвета кузова до пакета M-Sport Pro. Цена тут без магии. За бензиновый X5 просят около 18 миллионов рублей. Дизель обойдется дороже на миллион. В сумму уже заложена логистика, таможня, страховка и даже комиссия продавца. Некоторые продавцы дарят приятный бонус в виде регистрации в ГАИ и доставки машины до подъезда на эвакуаторе. Другие за ту же услугу просят 40 тысяч рублей. Что касается сроков поставок, если поторопиться, машину привезут в январе. И да, продавцы честно предупреждают, санкции – штука непредсказуемая. Если машину не смогут привезти, деньги вернут. Так что мечта о новом X5 пока с пометкой о возможных рисках. Это самая желанная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Арсил Артра. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. В составе Арсил Артра ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Арсил Артра – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Арсил Артра бесплатно. Звоните звездочка 125. Наслаждайтесь. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровск, Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель.

0: Таник Делюкс «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

серой пеленой. Наплевать на все, ты спешишь домой. Вот и позади месяц за рулем. Ты придешь домой, будет все путем. Вот и позади месяц за рулем. Ты придешь домой, будет все путем. Друзья ворвутся в дом гурьбой, и будет стол, и будут тосты. Как повезло тебе с женой, а для тебя не все так просто. Для всех любим и всем хорош, ты будешь кем-то вроде Бога. Но очень скоро ты поймешь, пора в дорогу. Вроде дом как дом, все как у людей. Нажито трудом дальнобойных дней. И остаться б здесь, но

Да. Да, действительно, пора уже собираться и нам, и вам на вечернее шоу «Городские встречи». Оно начнется на шансоне традиционно в 17 часов по Москве, так что делайте громче, готовьте телефоны, мы будем ждать ваших сообщений по теме. Ну а какой она будет, расскажет мой соведущий Роман Шахов уже в следующем часе, так что присоединяйтесь.

0: Радио «Шансон».
1: 5 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В России может появиться QR-код для подтверждения статуса участника СВО. По информации портала «Москва-24», который ссылается на Минцифры, двухмерный штрих-код, сгенерированный на портале госуслуги, можно будет использовать для получения социальных льгот. При этом QR-код не будет хранить персональные данные граждан. Использовать его можно будет наравне с бумажными справками при посещении культурных и спортивных учреждений, Росреестра, органов ЗАГС и других организаций. Участники смогут выбирать, какой способ подтверждения использовать. В России предлагают скрывать возраст соискателей при приеме на работу. Минтруд выпустил официальные рекомендации по работе с сотрудниками старше 50 лет. Как сообщает «Новое известие», необходимость изменения кадровой политики подтверждают и свежие данные Росстата. Доля сотрудников в возрасте от 50 лет и старше в экономике достигла 30%. Эксперты Росстата подчеркивают, что в условиях текущих демографических реалий игнорирование этой категории работников неизбежно приведет бизнес к жесткому кадру. Дефициту. Согласно новой стратегии HR, менеджеры будут оценивать только реальные навыки и опыт без учета возраста кандидата. Компании должны создавать понятные программы переобучения для зрелых сотрудников и переводить их в статус экспертов. Согласно опросу ВЦИОМ, 40% россиян не ставят достижение богатства в свои жизненные планы. 4% считают, что они уже достигли богатства. 30% сомневаются, что когда-либо смогут разбогатеть. А 21% верят в то, что еще сумеют стать богатыми. Особенно позитивно настроены представители поколения Z. Среди них в свои силы верят 60% участников опроса. Богатым, по мнению россиян, можно считать человека, который в месяц зарабатывает почти 400 тысяч рублей. При этом в Москве и Санкт-Петербурге порог богатства оказался выше 547 тысяч. Доллар на сегодня 76 рублей 62 копейки, евро 87,58, юань стоит 11,29. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Второй час ночи в Магадане, в Москве 17.06. Здравствуйте, дорогие друзья. Михаил Круг и Игорь Слуцкий открыли новый час на шансоне. Что сказать, это городские встречи. Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Ну, коли так, доброй ночи, Магадан. И здравствуйте все те, кто к нам присоединился только что. Мы очень рады вашей
0: встрече. Не проспите
1: встречи.
0: Нашу информационно-музыкально-развлекательную программу. Есть у нас хорошая песня, вы знаете эти песни, подпеваете им и в Магадане, и в Москве, и вообще на планете Земля можно это делать в любом регионе, потому что есть интернет, можно слушать нас на сайте, можно в соцсети зайти, ну и, конечно, пользоваться мобильным приложением. Но мы читаем новости, и этими новостями делимся с нашими слушателями.
1: А вы делитесь своими жизненными историями.
0: Академик Российской Академии Наук Геннадий Григорьевич Онищенко предложил увеличить возраст молодежи до 40 лет.
1: Так, а сейчас разве нет? Я думаю, уже считают, что уже 40 лет, уже
0: сейчас
1: все.
0: К ней относят людей от 14 до 35 включительно. Ага. По мнению академика, люди дольше сохраняют работоспособность умственного и физического свойства, значит, активность повышается, поэтому границу возраста логично сдвинуть. Он отметил, что и в 40 лет люди создают семьи, так что называть их стариками несправедливо.
1: Вообще есть, конечно, в этом разумное звено, но тогда интересно, где начинаются пенсионеры. Есть ли вообще зрелый возраст? Сразу молодежь и потом на пенсию, и все.
0: А, друзья, как вы считаете, в 40 лет жизнь только начинается? Что значимого, яркого произошло или происходит с вами на пятом десятке? Есть ли рекомендации, ну, которые вы можете дать тем, кто младше 40?
1: Вот что-то, может быть, не получилось в молодости, а после 40 как раз-таки оно и вышло. Напишите нам +7 909 955 103 0, номер для ваших смс-сообщений.

глухим дуплетом над погашенным двором. А бумага вспомнит лето под блуждающим пером. Ветер листья в злые клочья расшвыряет во хмелю. Вот теперь я знаю точно, я опять тебя люблю. Вспомнил я про это, остальное показалось суета. Девочка из лета, девочка из лета, та-та-та-та.

холодной выползал прощальный бред и держала, как злой заступ, пыльный поручень рука. Милой девочки глазастой до последнего гудка.

0: Александр Новиков только что в эфире радио «Шансон». Мальчики и девочки, вне зависимости от того, какого вы года рождения, пишите нам сообщение. Как считаете, в 40 лет жизнь только начинается? Что значимого, яркого произошло с вами на пятом десятке? Есть ли рекомендация, может быть, несколько, которые вы можете дать тем, кто пока младше 40 лет?
1: На самом деле, да, она действительно начинается. Но это как бы неоспоримый факт, потому что есть первая жизнь до 40, а потом вторая жизнь после 40. И здесь одни события, там совершенно другие, но они ведь есть. Почему-то людям до 40 кажется, что все, потом уже все, наступит конец какой-то непонятный, а потом еще столько всего происходит в твоей жизни. Вот мы, конечно, ждем ваших сообщений, что у вас, собственно, в жизни произошло после 40. Может быть, она как-то кардинально поменялась. Ну, вообще, вы разбогатели, вы получили наследство, все ведь бывает.
0: Новости из Воронежа. Надежда на связи. Здравствуйте, радио «Шансон». А я вот в 43 года познакомилась с мужчиной Дмитрием, и жизнь перевернулась, я влюбилась.
1: Вот, вот. Может быть, этому суждено действительно было там не 18, не в 20, а в 43. И это прекрасно, жизнь прекрасна. Я напомню номер для ваших смс-сообщений, и не только, нужно написать нам еще в мессенджер Макс, и вообще во все доступные мессенджеры писать нам можно и нужно. Плюс 7-909-955-103-0.
0: Академик Российской Академии Наук Геннадий Онищенко предложил увеличить возраст молодежи до 40 лет. Вот я, конечно, уже в возрасте, мне кажется, уже вот как-то увеличивали. Но, может, не увеличили еще официально.
1: Ну вот, может быть, да. Мне тоже кажется, что уже как-то постарше это уже.
0: Если вы работаете в Академии Наук, напишите, да.
1: Татьяна Буланова на «Шансоне».

Мерцают салюты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень

0: Спасибо, что находите время и возможность написать сообщение в городские встречи. Берем пример вот с Наташей из Мытищ. Она очень часто нам пишет, и мы этому очень рады. Любимые ведущие, добрый день. Желаю вам прекрасного вечернего эфира. А у меня на каждом десятке лет жизнь и начинается, и продолжается. И, если позволит здоровье, и в следующем десятке. Эх, чем черт не шутит? Никогда не надо себя списывать. Главное верить, что и в 20, и в 40, и в 60 можно быть молодым душой. А значит, и жизнь продолжается. Лично я придерживаюсь этой точки зрения. Эх, больные суставы, держитесь.
1: Держитесь, столько вас еще ждет впереди. Ого. Ну а что, действительно, даже Мэрил Стрип, да, когда у нее брак-то был? Вот-вот, недавно же. И дама уже в возрасте, да, много людей есть пожилых, которые влюбляются, женятся, и там тоже ведь начинается новая жизнь.
0: Александр пишет. Здравствуйте. В 40 лет человек уже должен стоять крепко на ногах. Детки подросли, не требуют огромного внимания, а здоровье хватает наслаждаться жизнью. Золотая пора взрослого человека. 42 года.
1: Да, уж действительно, когда одни детки подросли, а другие только родились опять. И опять у тебя все по новой. Ну, бывает такое, да, знаю. Так, Надежда нам сообщает следующее. Возраст — это наши мысли. Если мы о нем не думаем, то его и нет. Хорошая позиция, я считаю, прекрасная. Ну, не думаешь и нет его. Так, что еще у нас здесь? Так, про возраст молодежи скажу на вашем примере. Ваш позитив, энергетика, улыбка. Ой, спасибо. Вот мы с тобой молодежь, понимаешь? Вот с экрана видно, молодые люди сидят, да, ведущие.
0: Я когда просыпаюсь, я чувствую себя лет на 800.
1: Вот, потом а как-то... в эфире, вот видишь, как ты выглядишь, как молодежь. Так, что дальше? А вот какая сейчас молодежь бывает? Идут в каких-то трениках, 20-летние, растолстевшие, точно тетки. Ольга Росева сказала, жизнь дается всем, а старость избранным. Вот так. Так что дерзайте, молодежь, я желаю счастья, все на свете сможете, это в вашей власти.
0: Как вы считаете, в 40 лет жизнь только начинается? Что значимого, яркого произошло с вами на пятом десятке, может быть, позже? Есть ли рекомендации, которые вы можете дать тем, кто младше 40?
1: Сильно младше 40. Им очень нужны наши с вами рекомендации. Александр Маршал на шансоне далее. Города-полустаночки. Города.

Народный артист России Стас Михайлов только что в эфире «Шансона». Друзья, ну и где можно по-королевски набраться вдохновения? Конечно, на «Эхо разгуляет 2026». Мы вас приглашаем 14 ноября.

0: вся подробная информация.
1: Зашел я на страничку Николая Шумкова, который нам пишет, и вот что Николай сегодня написал. «Добрый вечер. У нас в Чите типичная магаданская погода. Июль на дворе. Солнца мало, без конца дожди и холодный ветер. Видать, глобальное потепление сработало не в нашу сторону. Мне 33 года, возраст Иисуса Христа. С одной стороны, успел увидеть много чего и даже попробовать на себе. И одновременно кажется, что ничего еще не видел. Главное, стариком себя не ощущаю». Мне еще многому надо научиться, и еще есть надежда стать семейным человеком, вырастить детей, чтобы было кому передать свои знания и жизненный опыт. Я никогда не буду старым, пока буду экспериментировать, узнавать новые, пока будет играть радио-шансон.
0: Никогда не буду старым, пока будут рождаться у меня дети.
1: Николай, пусть все получится, конечно.
0: Прекрасный возраст, на самом деле. Конечно, все впереди. Но для мужчины 33 это... Да даже 35 еще не возраст. Вот в 40 уже мужчина может себе позволить и то, и другое, и детей, и машины, там вот все-все-все. Так что, конечно, у вас все впереди, Николай. Мы ждем ваших сообщений на единый номер. Плюс 7-909-955-1030. Вернемся к нашей теме чуть позже.
2: Городские встречи на радио «Шансон». На радио «Шансон» реклама.
3: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Заслуженный артист России Сергей Трофимов только что в эфире летнего шансона. Дорогие друзья, как вы считаете, в 40 лет жизнь только начинается? Может быть, у вас гораздо раньше это случилось? Что значимого, яркого произошло с вами после 40? Есть ли рекомендации или набор рекомендаций, которые вы можете дать тем, кто младше 40? Дело в том, что академик Российской академии наук Геннадий Онищенко предложил увеличить возраст молодежи до 40 лет.
1: И это прекрасно, потому что в 40 можно еще много чего успеть. Есть сообщение от вас, но вот как-то очень кратенько, хотелось бы более развернуто. Например, Галина нам пишет: «Моя жизнь изменилась в 48, кардинально, в лучшую сторону». А в какую? А
0: как? Счастье любит тишину.
1: Загадка такая. Подвешли интригу.
0: Алена пишет. Здравствуйте, радио Шансон. Привет из Бийска. Жизнь после 40 только начинается. В 43 я влюбилась безумно, безответно. Был короткий роман, без дальнейшего продолжения, но зато потом он познакомил со своим соседом. И мы сошлись. И живем уже 4 года. Вот такая Санта-Барбара у нас.
1: Однако, как бывает интересно после 40, да, уже многое можешь себе позволить, так сказать. А мы с Настеной, пишет Валерий, познакомились, ей 45, мне 54, вместе 2 месяца и понимаем, что все только началось. Букеты, конфеты и бабочки в животе. Из Твери нам Валерий написал. Ну вот же оно. Мне кажется, что ощущения, вот эти вот чувства, они совершенно по-другому, не как 18 лет. 18 лет как-то все быстро, непонятно, вот эта дикая любовь, а здесь она уже такая глубокая, зрелая, и эмоции совершенно другие. И классно, классно.
0: Ну, в конце концов, если ты придешь после 23 домой, никто тебе не скажет, что ты...
1: Ты всю ночь можешь не приходить, представляешь? И тебе за это ничего не будет.
0: Друзья, что думаете вы по нашей теме? Пишите сообщение плюс 7-909-955-1030. СМСки, мессенджер Макс также функционирует. Рассказывайте, из какого вы города. Свои какие-то жизненные истории. Можно лаконично, если хотите, чтобы мы не называли имя, тоже укажите, пожалуйста. Прямо сейчас подвигаемся. Афина. «Дикое танго».

0: Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» 2007 год. Москва.
1: Почему-то в любви, что приходит без нас.
2: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет.
3: Реклама.
4: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
5: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
6: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрена любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ваша карта «Кэшбэк» – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис». Собираетесь устроить своему питомцу долгожданные выходные на природе? В зоомагазинах «Кошкин дом» вы найдете товары, которые должны быть в аптечке вашего любимца. Капли, спреи, лосьоны и гели, самофиксирующиеся бинты, а также товар сезона, средства защиты от блох и клещей. Добро пожаловать в зоомагазины «Кошкин дом» на Текайнина 7А и Интернациональную 10. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца здесь действует скидка 10% на весь ассортимент.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
7: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукша, 18 часов. Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
1: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Глава Карелии поручил усилить контроль за ситуацией с топливом. Артур Парфенчиков пояснил, что благодаря перенастройке логистики очереди на ряде АЗС уже стали меньше. При этом в северных районах, по словам главы, ситуация пока остается напряженной. Для ускорения поставок республика привлекла дополнительные бензовозы и организовала их работу совместно с компанией «Лукойл». Аналогичная схема сейчас выстраивается с «Роснефтью», что позволит увеличить количество рейсов и быстрее доставлять топливо на заправки. В республике также обновили чат-бот с информацией и наличие топлива. Теперь он показывает данные не только по Петрозаводску, но и по другим районам Карелии. В Костомукше завершается строительство дома-интерната. Ремонт на объекте переходит на финишный этап. Сегодня строители завершают в здании внутреннюю отделку, а специалисты уже приступили к установке специализированного медоборудования. По информации Минстроя Карелии, во всех помещениях покрашены стены и потолки, приведен в порядок пол, смонтированы системы электро- и водоснабжения. Рабочие завершают монтаж внутренних дверей. Особое внимание уделяется комфорту маломобильных жильцов. В здании устанавливают поручни, подъемные устройства и тактильную навигацию. Параллельно с отделочными работами идет пусконаладка инженерных сетей и сборка медицинской техники. Напомню, новый дом-интернат рассчитан на 200 мест. Он станет одним из самых крупных на северо-западе. Житель Костомукши добился от управляющей компании ремонта в квартире. Мужчина обратился в Госжилнадзор Карелии с жалобой на бездействие управляющей компании. Костомукшанин сообщил, что общедомовые сети холодного и горячего водоснабжения в его квартире находятся в ненадлежащем состоянии, а управляющая компания на заявки не реагирует. Специалисты осмотрели квартиру и убедились, что на трубах холодного и горячего водоснабжения в туалете есть коррозия, в том числе на хомуте полотенцесушителя. В отношении директора выписали штраф 50 тысяч рублей. Кроме того, специалистов управляющей компании обязали заменить полотенцесушитель в ванной комнате, а также трубы в туалете. Предписание, по информации ведомства, уже исполнено. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукши переменную облачность. Осадков не ожидается. Ветер будет сегодня западный, 4-5 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 19 до плюс 24 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
2: Ехал я вчера с проулком. Вижу, барыня стоит.

0: Иван Кучин открыл новый час на радио «Шансон». 18.06 московское время. Друзья, это «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Добрый вечер. Знаешь, музычка вот эта вот та-та-та-та-та-та, Джо Дассен, да? Туа. Хочется так запеть.
0: Я о другом. Вот по поводу с вывалом или без вывала.
1: Ты вот за этот.
0: Дело в том, что я в выходные был в Угличе и смотрел, как этот вывал осуществляется на Волге. Когда у людей есть гидроцикл, к нему цепляют такую таблеточку и гоняют на Волге, значит, людей катают. Кто-то вываливается действительно в воду. Конечно, в спасательных жилетах, друзья.
1: Ну, молодежь, наверное, все молодежь балует?
0: Непонятно.
1: Или кто уже после 40?
0: По знанию русского языка, там люди с богатой биографией.
1: Видимо, уже терять когда нечего.
0: В общем, экстриму все возрасты покорны.
1: Да, сегодня спрашиваем как раз у вас про возраст, и не только. Что же такого у вас случилось после 40, что жизнь только началась? Или, может быть, уже как-то ничего не происходит? Вы считаете, что 40 лет — это уже не молодежь совершенно?
0: Вот шансон, которому 48 в этом году исполняется, красивая песня, да.
1: Вот это о!
0: Ну, все знают ее. Давайте подпоем Олегу Митяеву.
2: Изгиб гитары желтый,

0: Было клево той весной.
1: Михаил Шуфутинский с песней Александра Розенбаума только что на вечернем шансоне. Друзья, это шоу «Городские встречи», и мы читаем ваши сообщения по нашей теме. А как вы считаете, в 40 лет жизнь только начинается? Что яркого, значимого произошло с вами после 40?
2: Да, нам написала Оксана, уважаемый ведущий радио «Шансон». Онищенко в курсе, что на работу берут от 25 до 35 лет. После 40 уже тяжело устроиться на работу, поэтому первую пенсию надо вводить от 30 до 35 лет. Вот какой интересный подход. Но буквально сегодня девочки ознакомились с новостью о том, что убирают возрастную границу. Да?
1: В России предлагают скрывать возраст соискателей при приеме на работу. Компания, возможно, уже скоро придется забыть всем компаниям фразу «ищем молодых и амбициозных». Минтруд выпустил официальные рекомендации по работе с сотрудниками старше 50 лет.
2: Так что все, возраст можно официально скрывать. Девочки, заходим во все соцсети, просто убираем. Ну, вообще, действительно, если не говорить о нем бесконечно, не думать, что тебе вот уже после 40, будешь чувствовать себя всегда молодым.
1: А можно написать в резюме: регулярно прохожу диспансеризацию.
2: Что такое? Что, это тебя спасет от того, что тебе уже 40?
1: Я не знаю, но в конце концов, нет. 40 было давно, знаешь ли. Это было когда-то. Я уже и не помню в 40. Я в 40.
2: Да ладно, чего ты? Все хорошо.
1: Отвлечемся, друзья, для здоровья, опять же, чай с молоком прямо сейчас в эфире.

0: Шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: В Калаямаре поет на форелевое хозяйство требуются физически крепкие сотрудники службы безопасности, рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 65 тысяч рублей. Работа неделя через неделю, бесплатное проживание и питание. Подробности и анкета для трудоустройства на официальном сайте компании. Телефон 8 911 421 74 93 с 9 до 17 часов.
2: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
5: Ты здесь прочно

и в белом снегу. Почему ты замужем? Почему? Там олень ходит замшевый, сопки в белом снегу. Ну почему ты замужем? Почему? Этот город построен здесь, в таежном краю. Сосны высятся строго.

0: Алексей Петрухин и самоволочка из репертуара группы «Любэ». Только что здесь, на шансоне. 18:26 вечер продолжается, и мы читаем ваши сообщения, которые приходят по нашей теме.
1: Тема такая, ну, как сказать, с одной стороны простая, а с другой стороны сложная. Так, Адилия нам написала... В конце 80-х мы с супругом нынешним потеряли друг друга. Я жила в Москве, он в Ленинграде. По истечении 25 лет судьба так сложилась, что мы нашли друг друга. Оба были свободны. Чувства, как выяснилось, никуда не делись. Собственно, наличие этих чувств и дало нам возможность воссоединиться. У нас родилась дочка. В 2015 году, в конце лета, нашей дочери будет 11, мне будет 55. И хочу вам сказать, что даже в этом возрасте в голове мысли, что вот жизнь только в самом ее начале. Поэтому, наверное, чувство возраста зависит от того, какое состояние души у человека. Адиля, спасибо вам огромное за такое вот сообщение. Я просто уверена, что каждый... Вот когда дети еще маленькие, они дают вот это ощущение, что у тебя как будто все только начинается. Потом рождается еще один ребенок, и у тебя опять все начинается. И так вот... Вот ты молод, так сказать, пока они молодые.
0: Друзья, собирается ли Ирина Сотникова в декрет, мы пока не знаем. Пишите ей в социальных сетях.
1: Я сама не знаю пока.
0: Загадка.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Наверное, у каждого автолюбителя большого города хоть раз, но эвакуировали автомобиль. Не буду скрывать, единожды и меня постигла такая участь. Удовольствие, мягко говоря, ниже среднего. При учете того, что это было давно, и тогда еще не взимали колоссальных сумм за перемещение и хранение машины. В Госдуме хотят избавить водителей от эвакуационного стресса. Депутаты Ярослав Нилов и Дмитрий Свищев предложили не взимать с автовладельцев плату за эвакуацию и хранение машин на штрафстоянках. Сейчас картина выходит комичная. Штраф за неправильную парковку от 500 до 3000 рублей, а эвакуация легко съедает от 5000 рублей в зависимости от категории автомобиля, плюс до 3040 рублей в сутки за хранение. И, кстати, все сопутствующие платежи придется внести, даже если вы будете признаны невиновным по административному правонарушению. Авторы законопроекта хотят оставить водителям только штраф, а расходы на перемещение и хранение авто переложить на региональные бюджеты. Инициатива уже ушла на отзыв в кабинет министров, но, как по мне, ее перспективы весьма туманны. Это самая фантастическая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Откланялась Иван над рекою, тихо плачется. А я опять иду домой, и звезды прячутся. А где-то ночью огоньки тихонько светят.

Здравствуйте. Вот такая история, ребята. И нам когда-то в жизни выпадает удача. Ну что, давай еще разочек. Ударим.

0: Вот и все.
1: Виталий Аксенов и Артель только что в эфире «Шансона». Дорогие друзья, далее сообщение, которое вы пишете по нашей теме.
2: Да, у нас на связи северная столица. Добрый вечер. После 40 начинаешь понимать, что жизнь быстротечна. Нужно ценить каждый ее момент и наслаждаться жизнью. Искать позитив и что-то хорошее во всем, радоваться мелочам. Мне уже 50, личной жизни после 40 не сложилось, но я верю, что и после 50 можно встретить свою любовь. Всем добра и мирного неба над головой. Мария написала нам, массажист. Ну, в общем-то, да, все так и есть, все по делу.
1: Вот как весьма интересная тема, пишет нам Газарес. У меня все поменялось в 45, а не в 40. Вкус и характер жизни. То, что ненавидел в еде, стал есть. Кофе терпеть вот не мог. Теперь я ярый кофеман. Встал вот на коньки. Почему-то сам не понял, почему разошелся с женой. Сейчас живу один и довольно неплохо. Получил пенсию. Чего бы не жить-то теперь? Дети взрослые, трое, 4 сыночка и лапочка дочка. Жду внуков. Саша Газарес. Спасибо, Саша.
2: Вот эта жизнь поменялась. Круто, да, после 40. Ну, каждому свое, как говорится. Григорий Лепс и Акмаль у нас на шансоне. Шутка.

0: просто шутка.
1: Реклама. Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имея противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
8: «Эх, разгуляй».
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Шансон не без погон только что в эфире. Это Катя Огонек. Друзьям, городские встречи продолжаются. И у нас на связи Светлана. Добрый вечер, Ирина и Роман. После 40 лет моя жизнь кардинально изменилась. В 48 лет развод, но я не расстроилась ничуть. Помогаю дочери с внуком и о себе не забываю. Экскурсии, концерты, театр. Я на пенсии и работаю, но график очень удобный. Поэтому достаточно свободного времени. Живу в свое удовольствие.
1: Конечно, конечно. А как еще, может, говорят, что женщины после развода только хорошеют, да?
0: А что про мужчин говорят?
1: Вот, а про мужчин говорят, что они, я сейчас хорошее слово подберу, хиреют. Ну, в плане, что в общем, становятся грустными, за ними никто не смотрит, они какие-то становятся страшненькие, обрюзгшие, да. И поэтому вот говорят, что мужчинам-то нежелательно после 50 уже одному оставаться, за ним присмотр нужен.
0: Непонятно. Надо как-нибудь взять эту тему для обсуждений, но сегодня у нас другая. Прямо сейчас Алексей Брянцев «Без нежности твоей».
2: Мелькают дни, меняются мечты, и я бегу по кромке этих дней. Я проживу без этой суеты, но как прожить без нежности твоей? Бокал вина, зеленое сукно, табачный дым в компании друзей. Я проживу без этого всего, но как прожить без нежности твоей?

0: Радио «Шансон».
1: 7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуму внесен законопроект об установлении единого федерального стандарта транспортного обслуживания, который предусматривает ограничение максимальной стоимости проезда. Тариф будет зависеть от типа населенного пункта и уровня доходов его жителей. Также субъекты обяжут организовать социальные маршруты, соединяющие удаленные и малонаселенные пункты с больницами, школами, МФЦ и другими важными соцобъектами. Документом предлагается создание ночных маршрутов общественного транспорта в городах, в которых население превышает 50 тысяч человек. Также проект включает меры по улучшению транспортной доступности для маломобильных групп населения. Россияне перестали тратить деньги на крупную бытовую технику. В первой половине текущего года зафиксировано падение продаж на 10-25% по сравнению с прошлым годом. По информации «Известия», основной удар пришелся на сегмент встраиваемых приборов, где объемы реализации рухнули практически на треть. По мнению эксперта Анастасии Безруковой, эта тенденция связана с сокращением числа сделок по покупке квартир и снижением объемов ремонтных работ. Дополнительным негативным фактором стало удорожание заемных средств. Из-за высокой ключевой ставки и невыгодных условий по рассрочкам граждане стали реже оформлять потребкредиты, доля которых ранее достигала 30% от общего числа всех покупок в магазинах. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+.

0: Народный артист России Стас Михайлов открыл новый час на летнем шансоне. 19.06 московское время. Здравствуйте, добрый вечер, дорогие друзья. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Мы желаем вам приятного времяпрепровождения в нашей компании, компании любимых артистов на шансоне.
0: Российский академик, академик Российской академии наук Геннадий Онищенко предложил увеличить возраст молодежи до 40 лет. Вот сегодня мы желаем узнать, что вы думаете, друзья, как считаете, в 40 лет жизнь только начинается, что значимого, яркого, интересного произошло с вами после 40? Если есть рекомендации, которые можете дать тем, кто младше 40, тоже напишите.
1: Интересно, есть ли повод назвать вас молодежью после 40? Вот ваш личный какой-то персональный номер, напомню, у нас единый, плюс 7-909-955-103-0, работает мессенджер Макс, все доступные мессенджеры работают. Ну и, конечно, смс-сообщение отправляйте.
0: Смешно. Хочу вам донести. Мне 63. Не поверите, хочу все, всех и сейчас. Вы о чем? Живу одна, 5 лет, так случилось. Хочу жить, петь, работаю, энергию, не знаю, куда девать. А вы после 40. Смешно. Один раз живем, так живите по полной. Удивительно, какие вы старые по отношению ко мне. Любите и будьте любимы. Татьяна Романова на связи.
1: Я вот тоже, ты знаешь, поражаюсь людям, которые, ой, мне уже 40, 45. Что ж вы будете говорить в 70? Вот это же, это 40, это совсем немного. Совсем-совсем, угу. Немножечко.
0: Что думаете, немножечко напишите прямо сейчас. Юрий Барабаш в эфире.

0: Евгений Григорьев только что на радио «Шансон». Сверяйте с нами не только лучшее, но и смотрите, пожалуйста, то, что происходит в эфире «Шансона», потому что замечательный художественный клип на эту песню можно видеть и на сайте радиостанции, и, кроме того, в соцсети, вам в помощь наше и мобильное приложение. Спасибо, Жеке, и далее переходим к вашим сообщениям по теме.
1: Нам написал Дмитрий с правого берега матушки Волги. Добрый вечер, любимое радио «Шансон». До 40 лет нажил двух детей. Дочке Екатерине 18 лет, сыну Алексею 14. И не сказать, что плохо прожил свои 40 лет, но в 41 год у меня началась новая жизнь. На радио «Шансон» я сделал предложение девушке, после чего мы поженились, и 3 месяца назад у нас родилась дочка Анастасия. Вывод один. Только после 40 жизнь начинает играть новыми красками. Спасибо, Дмитрий. Видишь, как много нам сообщений пишут о том, что ого-го, чего только не происходит после 40.
0: Угу. Кстати, Газарес написал, неправда, про мужчин они тоже хорошеют после 50. Что ты на это скажешь?
1: Не видел я таких, не видел. Чтобы мужчины хорошели без женщин, не бывать такому.
0: А вот если они хорошеют, что должно происходить с мужчинами? Вот как ты считаешь?
1: Я думаю, что влюбляются. Когда мужчина влюбляется, он же все равно старается себя поддерживать в форме, вот, наводить какую-то минимальную хотя бы внешнюю красоту.
0: Даже после 50, да, ты считаешь?
1: И после 60. Вот. Любовь — это вот живительная струя такая, которая поднимает все.
0: Друзья, как вы считаете, в 40 лет жизнь только начинаете? Что начинается? Что значимого, яркого произошло с вами после 40? Если есть рекомендации, которую стоит дать тем, кто младше 40, тоже напишите. Ну а прямо сейчас послушаем шансон, который те, кому вот нет еще 40, могут и не знать. Да? Стихи Николая Рубцова, музыка и вокал Александра Барыкина.
1: Тоже хорошая рекомендация. Букет.
2: Да.

0: Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Все вынут. Но я ж назло им вернусь, потому что ты меня ждешь.
1: Михаил Крок только что в эфире радио «Шансон». Городские встречи продолжаются. Друзья, как вы считаете, в 40 лет жизнь только начинается? Что яркого, что интересного, значимого произошло с вами после 40? Если есть рекомендации, которые можете дать тем, кто младше 40, пишите. Дело в том, что Геннадий Онищенко предложил увеличить возраст молодежи до 40 лет. Сейчас это 14-35. По мнению академика, люди дольше сохраняют работоспособность, умственную и физическую активность, поэтому границу возраста логично сдвинуть.
2: Ну, опять же, ну, понятно, что ты в здравом уме и твердой памяти и рассудке, но ты же все равно физиологически же не можешь считаться молодым в 40, ну, после 40, в 45. Ну, тело же, оно же все равно стареет.
1: Добрый вечер, любимое радио. А я вот в 43 готовлюсь стать бабушкой.
2: Ну, вот.
1: Сначала была в шоке, теперь жду с нетерпением рождения внучка. Но бабушкой всем запретила себя называть. Ну, какая я бабушка? У меня подруга-одноклассница год назад родила третьего ребенка. Может, у меня тоже все впереди. Кто знает, Светлана из Липецка.
2: Я думаю, что да, с таким настроем все может быть вполне. Я бы тоже с нетерпением вот ждала бы, уже хочется понять жить в 40 свои с лишним, с копеечками. Ты знаешь, между прочим, есть такая статистика достаточно интересная. По информации на 2025 год, в России чаще всего в ЗАГСы приходили люди старше 35 лет. Ты понимаешь? Старше. А средний возраст невесты в том году составил 35, ну, почти с половиной года, а жениха 37 с половиной. А ты говоришь, они только-только подходят, они-то, конечно, еще молодежь совсем.
1: Ну, в конце концов, люди хотят сейчас, насколько я понимаю, сначала обустроиться в бытовом плане, да, какая-то недвижимость, квартира, дом, может быть, и уже тогда. А с другой стороны, в 40 лет, если человек занимался карьерой, вот, может быть, он планирует создать семью уже в 40 лет, и что-то меняется.
2: Ну вот, если ты создаешь семью, получается, ты как бы фактически молодежь, и у тебя все только начинается, и впереди еще много всего интересного.
1: Необходимо только к врачам ходить в свое время, да, чтобы ничего не упустить.
2: У нас прямо сейчас Михаил Барский и Ольга Алмазова на «Шансоне».

0: Сергей Наговицын только что в эфире радио «Шансон». Дорогие друзья, городские встречи продолжаются. Насколько красиво играет руками и улыбкой Ирина Сотникова.
1: Пальцами еще вот сердечки отправляю.
0: Смотрите все в видеотрансляции. Она ведется на обновленном сайте радиостанции. Кроме того, в социальных сетях вступайте в наши группы. Там есть видеоархив программ. Ну и, конечно, скачивайте на свой любимый гаджет мобильное приложение «Радио Шансон». Итак, как вы считаете, в 40 лет жизнь только начинается? Что произошло с вами яркого, интересного, судьбоносного, возможно, после 40?
1: Да,
0: если
1: случается.
0: Есть рекомендации, которые можете дать тем, кто младше 40, тоже пишите, номер вы знаете.
1: Итак, Мария нам написала такое достаточно интересное сообщение. Да, после 40 жизнь начинается сначала. Муж влюбился и сказал: «Дети взрослые, меня ничего не держит, я ухожу». Как это, знаешь, я устал, я ухожу. Прожили мы 24 года, и ушел, и уже 20 лет я живу для себя и для моих детей. Вот.
0: Как живет муж? Напишите что-то.
1: Да, может быть, у вас все хорошо и прекрасно, там неизвестно что. Но есть ведь история, я знаю, когда женщины уходят из брака после 20 лет.
0: Что может быть стимулом, скажи, вот как ты ощущаешь?
1: Я полагаю, что вариаций может быть масса абсолютно. От физиологического, химического процесса, точнее,

0: или при приеме на работу компаниям, возможно, скоро придется забыть фразу «Ищем молодых и амбициозных». Минтруд выпустил официальные рекомендации по работе с сотрудниками старше 50 лет, имейте в виду. Так что вот и здесь тоже после 40.
1: Да, если у вас в карьере тоже произошли какие-то кардинальные изменения, вы нам, пожалуйста, напишите. Нам это очень интересно, важно и нужно. Может пригодиться. Вернемся.
2: Городские встречи на радио «Шансон».
3: Реклама.
4: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
7: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

дороге душа измельчала в глубоких тарелках со свежей икрой. Но кто бы мог, ну кто бы мог из нас представить, когда в нас молодость свелась,

0: хорошие дела.
1: Прекрасный шансон от Александра Кальянова только что в радиоэфире. Дорогие друзья, городские встречи продолжаются. И Павел Золин написал нам: «Привет, я в 53 женился». Жениться собрался после 19 лет совместной жизни. И мой лисенок Олеся меня во всем устраивает. И бахнуть, и пошухарить. Она друг и любовница в одном флаконе. Женщина – огонь! С ней в огонь, и в воду, и в разведку. Вот я думаю, что на их разгуляю точно не пойду.
2: Слушай-ка, ну, после 19 лет совместной жизни, то есть 19 лет вы как бы чувства проверяли, потом решили...
1: Ладно, прожила в браке 20 лет, пишет Олеся, дети 19-18 лет, все было очень хорошо, и в мыслях не больно было, не было дурных мыслей до. Работая в магазине, пришел покупатель, военный, один взгляд перевернул всю мою жизнь, любовь с первого взгляда, с чужих уст даже не поверила бы, точно из Белгорода переехала в Калининград теперь. С головой все понимала, сердцу не прикажешь, таких чувств даже не знала, что бывает. Все взаимно, слава богу, уже в браке год. Дети переживали, конечно, но смирились, у них уже есть половинки любимые, как-то так. И не думала никогда, что судьба непредсказуемая. В 40 лет жизнь началась с нуля. Деток люблю безумно, жизнь одна, вторую никто не даст нам, а время летит очень быстро».
2: Да уж, столько показательных примеров сегодня мы с вами увидели, услышали, да, что бывает, как у людей после 40, очень много и отношений, и браков, и любовь такая вот взаимная. Это прекрасно, это прекрасно. Ну, не знаю, насколько это можно считать, потому что, ну нужно делать уже, понимать возраст.
1: Опять же, с возрастом приходит умение разбираться в людях.
2: Вот,
1: и вот тут
2: да.
1: Видишь уже, что это твой человек сразу.
2: Ну, у молодежи этого нет. Как можно 40-летних назвать молодежью? Ну, это же...
1: А почему можно? Мне кажется, теперь уже... Если действительно закон какой-то примут, то я только за.
2: Да?
1: Прекрасно,
2: а я?
1: Да.
2: Нет. Я хочу остаться в своем зрелом возрасте. Mm-hmm.
1: Юлия Степанова очень скоро появится в эфире. Мы же прощаемся до завтра. Ирина Сотникова.
2: Роман Шахов.
1: Пока.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: В России резко выросли продажи подзаряжаемых гибридов. Об этом не только в нашем выпуске на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Банки будут строже учитывать неофициальный доход по заявкам на автокредиты. Сумму применят с дисконтом в 10%. Например, при зарплате в конверте в 100 тысяч рублей учтут только 90. И долговую нагрузку посчитают от этой суммы. Одобрение зависит от всех долгов, включая будущий автокредит. Чем ближе общая сумма платежа к половине зарплаты, тем выше вероятность получить отказ. Кстати, неофициальный доход тоже проверят. А подача ложных сведений чревата отказом и ухудшением кредитной истории. В России резко выросли продажи подзаряжаемых гибридов. В июне продали больше 6 тысяч штук, почти в 3 раза больше, чем годом ранее. Доля рынка впервые превысила 5%. Популярнее всего у покупателей кроссоверы Voya Free, Evolute iSpace и Geely EX5 MI. Продано больше 1000 штук каждой из этих моделей. Интерес к электрифицированным машинам связан с проблемами доступности топлива. А подключаемые гибриды можно заправлять бензином или заряжать как электромобиль. Управлять багги и вездеходами теперь можно с обычными водительскими правами. Вступил в силу закон, который упростит аренду или прокат подобной техники. Теперь за руль можно садиться с правами категории Б, С или Д, но с оговорками. Возраст не меньше 19 лет, стаж не меньше года. И перед арендой обязательно нужно пройти инструктаж по безопасному управлению. А вот для тех, кто планирует покупку вездехода или снегохода в личное пользование, правила не меняются. Нужно получать специальные права тракториста-машиниста категории А2. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: 20 часов в Костомукше.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: С новостями у микрофона Екатерина Бажова. Здравствуйте. Глава Карелии поручил усилить контроль за ситуацией с топливом. Артур Парфенчиков пояснил, что благодаря перенастройке логистики очереди на ряде АЗС уже стали меньше. При этом в северных районах, по словам главы, ситуация пока остается напряженной. Для ускорения поставок республика привлекла дополнительные бензовозы и организовала их работу совместно с компанией «Лукойл». Аналогичная схема сейчас выстраивается с «Роснефтью», что позволит увеличить количество рейсов и быстрее доставлять топливо на заправки. В республике также обновили чат-бот с информацией и наличие топлива. Теперь он показывает данные не только по Петрозаводску, но и по другим районам Карелии. В Костомукше завершается строительство дома-интерната. Ремонт на объекте переходит на финишный этап. Сегодня строители завершают в здании внутреннюю отделку, а специалисты уже приступили к установке специализированного медоборудования. По информации Минстроя Карелии, во всех помещениях покрашены стены и потолки, приведен в порядок пол, смонтированы системы электро- и водоснабжения. Рабочие завершают монтаж внутренних дверей. Особое внимание уделяется комфорту маломобильных жильцов. В здании устанавливают поручни, подъемные устройства и тактильную навигацию. Параллельно с отделочными работами идет пусконаладка инженерных сетей и сборка медицинской техники. Напомню, новый дом-интернат рассчитан на 200 мест. Он станет одним из самых крупных на северо-западе. Житель Костомукши добился от управляющей компании ремонта в квартире. Мужчина обратился в Госжилнадзор Карелии с жалобой на бездействие управляющей компании. Костомукшанин сообщил, что общедомовые сети холодного и горячего водоснабжения в его квартире находятся в ненадлежащем состоянии, а управляющая компания на заявки не реагирует. Специалисты осмотрели квартиру и убедились, что на трубах холодного и горячего водоснабжения в туалете есть коррозия, в том числе на хомуте полотенцесушителя. В отношении директора выписали штраф 50 тысяч рублей. Кроме того, специалистов управляющей компании обязали заменить полотенцесушитель в ванной комнате, а также трубы в туалете. Предписание, по информации ведомства, уже исполнено. Далее прогноз погоды. Спонсор Центра строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников Костомукши. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно на Октябрьской, 12. Телефон 995-554-74-18. Сегодня синоптики обещают в Костомукши переменную облачность. Осадков не ожидается. Ветер будет сегодня западный, 4-5 метров в секунду. Температура воздуха от плюс 19 до плюс 24 градусов. К этому часу у меня все новости. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами.
3: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.

Так вовремя группа «Бумеры» утешила и успокоила, и приголубила. А то бывают, знаете ли, дни, когда опустишь руки. И хочется не вот это вот все, а на ручки, мороженку, пироженку, доброе слово и, желательно, миллион алых роз. Вот что у нас есть в изобилии, так это отличные песни на радио «Шансон». 20.07 в столице. Бодримся, всем хорошего настроения. Меня зовут Юлия Степанова, 20.07 в Москве. Михаил Шуфутинский продолжает наш эфир.

0: радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.

0: катиться по наклонной много ума не надо, а вот поднять любимую песню по ступенькам хит-парада повыше. Для этого нужно отдать свой голос. Подробности о хит-параде есть на сайте radioshanson.ru.
1: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже и искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Когда отсчитываешь дни, а их навалом, и перечеркнута любовь лесоповалом, и много шансов дуба дать, и выжить много, и 50 на 50 не безнадега.

50, если Бог поможет. А что случалось иногда? Оно случалось, все на бегу, а вот любви не получалось. А я-то знал, она придет, и не иначе. И 50 на 50, зигзаг удачи.

Эти самые свои жаркие чувства можно выразить в танце, если вы придете на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Это 14 ноября, Лайф-арена, самые доступные билеты, кстати, на танцпол, где каждый зритель, кроме удовольствия, почувствует еще и себя частью большого музыкального праздника. Все подробности об «Эх, разгуляй» есть на сайте radioshanson.ru, звездный состав и многое другое для зрителей старше 12 лет. Но на «Радио Шансон» скоро Тамара Кутидзе, Владимир Высоцкий и группа «Бутырка».

0: 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.
2: Она на двор, он со двора.

я сажусь за стойку снова, и прохожих, как ворон, могу считать через окно. А она красивой рыбой за стеклом

0: тобой не будет никогда.
1: Александр Новиков в эфире «Вечернего шансона». Расскажу вам, что будет. В 9 вечера начнется программа только для вас, как и каждый вечер на радио «Шансон». Приглашаю вас и напоминаю сразу номер +7 909 955 103.0.
2: Моих осенних дней.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Всем бодрости духа на волнах хорошего настроения. Приветствую вас, дорогие друзья. В студии Дима Казанцев. Очень скоро вернусь с новостями. Оставайтесь с нами.

0: звезды тусклые тают, как во сне.
1: Нынче время грустное стало по весне.

0: Заворачивай, Махмуд.
1: Дорогие слушатели, на связи ваш главный летний мотиватор. У меня для вас статистика, от которой хочется либо сразу начать пахать, либо уйти в закат. Сервис работа.ру выяснил, треть россиян летом чувствуют дикий прилив продуктивности. Их вдохновляет солнышко, длинный световой день и желание двигаться. А вот треть честно рубит правду. И главная рабочая задача в жару – это думать об отпуске и не расплавиться на стуле. Если ваш КПД сейчас держится на честном слове, которое работает на кондиционере и холодном лимонаде. Не парьтесь, вы не одни. Мы тоже работаем ровно настолько, чтобы идеально включить вам следующий трек. Так что выдыхайте, ловите летнее настроение и повышайте громкость.

0: потеряться.
1: Мечтать не вредно. Вредно не мечтать. Делайте, старайтесь, стремитесь, и все будет. Вот как-то так.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Музыка улетела. Сейчас вот о чем. Мы часто ждем выходных, как манны небесной. В неделю 5 будней и 2 свободных дня. Поэтому какой смысл ждать уикенда? Он ведь непродолжительный. Стоит, наверное, жить здесь и сейчас. И тогда уйдет тревога и постоянное ожидание чего-то несбыточного.

0: Минутка мотивации на любимых волнах. Если вы считаете, что еще не готовы к чему-то большему и необходимо перелопатить море литературы, чтобы превратиться в профессионала по своему направлению, то ход ваших мыслей мне понятен. Но большая дорога начинается с первого шага под музыку на любимой волне.
1: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.

Уважаемые слушатели, оказывается, каждый восьмой россиянин специально задерживается на работе. Не ради карьеры и не ради сверхурочных, а для того, чтобы побыть в тишине и уединиться. Да, каждый десятый осознанно выбирает офисный чил, чтобы просто побыть в тишине. При этом каждый третий считает, для идеальных отношений достаточно своего угла на балконе, а четверть вообще требует отдельную комнату. И только каждый пятый заявляет: «Мне не нужно одиночество». Короче говоря, если вы прямо сейчас делаете умное лицо у монитора или прячетесь в переговорке, чтобы просто выдохнуть, мы вас понимаем, видим и бесконечно уважаем. Вы не теряете время зря. Вы просто гений стратегического планирования. Как-то так.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Все, что с нами происходит, назовем опытом. Важно, как мы реагируем на повороты судьбы. А они, к сожалению, не всегда бывают благополучными. На этих самых поворотах нехило заносит. Главное в любой ситуации оставаться человеком и не тормозить при совершении маневра под любимые радиохиты.

0: Захотелось поговорить о самообмане. Штука распространенная. Сколько смысла в этом слове? Как перестать обманывать самого себя? Большой-большой вопрос. Мы сами себе многое напридумывали и требуем от окружающих каких-то авансов.
1: Вопросов больше, чем ответов.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Все, а что она там делает? Сейчас я вам все и спою. А ты сейчас все узнаешь про свою жену, а?

Музыка на паузе, а сейчас вот о чем. Возьмите себя в руки и подарите себе лучшую версию себя в любом возрасте. Требуйте от себя большего, и все получится. Я в вас верю.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Сегодня коллега рассыпал кофейные зерна в офисной кухне. Зерна равномерно расположились на полу, как будто бы неоднократно репетировали это падение. А потом, конечно, полетели в урну. Не переполняйте чашу терпения близких людей. Лучше перемалывайте зерна непонимания под хиты на любимой волне.

Нам часто предлагают не терять себя. И по большому счету, что плохого в том, что мы иногда теряем себя и пребываем в плохом расположении духа. В целом и общем, для психики полезно иногда менять настроенческую погоду. Для разнообразия. Под музыку на дорогой сердцу волне.

где скалы ветрам не помеха. Помеха на кручах таких, на какие никто не проник. Никто не проник. Жило-поживало веселое горное, горное эхо. Оно отзывалось на крик, человеческий крик. Когда одиночество комом подкатит под горло, под горло, и сдавленный стон еле слышно в обрыв упадет, в обрыв упадет.

0: и бережно в руки своих донесет. Должно быть, не люди, напившись дурмана и зелья, и зелья, чтоб не был услышан никем громкий топот и храп, топот и храп. Пришли умертвить, обеззвучить живое, живое ущелье, и эхо связали, и в рот ему всунули кляп. Всю ночь продолжалась кровавая злая потеха, потеха, и эхо топтали, но звука никто не слыхал, никто не слыхал. Утру расстреляли притихшее горное, горное эхо, и брызнули слезы, как камни из раненых скал. И брызнули слезы, как камни из раненых скал. И брызнули слезы, как камни из раненых скал.
1: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: Кое-что любопытное сейчас расскажу. Оказывается, половина опрошенных россиян любит и арбузы, и дыни. Каждый третий выбирает только арбуз, а дыню исключительно предпочитают только 15% респондентов. Самым популярным приемом, которым пользуются опрошенные при выборе бахчевых, это стук. А именно, звук при постукивании по арбузу должен быть звонким, а по дыне – глухим. Около четверти респондентов вообще не знают никаких хитростей такой проверки.

Снова время куда-то торопится, и я вместе с ним. Далее музыкальное настроение в руках моих коллег. С вами был Дима Казанцев. До встречи в эфире.

Я устал тянуть свой срок, но пропел и мой звонок. Покричи, душа моя, покричи. Если сердце поутру не шалило быть добру, постучи еще чуть-чуть, постучи. На пороге помолюсь и уйду, не оглянусь. Что-то крикнут кореша мне во след. Впереди у них года, может, свидимся, когда? Может, свидимся, а может и нет.

сердцу тянется рука. Я присяду отдышаться в траву. Пусть толкуют про свое, надо мною воронье. Не дождутся

снова в путь, к новой воле привыкать нелегко. Впереди другая жизнь, я скажу себе, держись. Все, что было, все

Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105,5 FM для лиц старше 18 лет.

Берегите мам, слушайте радио «Шансон» и благодарите за все, даже за то, о чем потом жалеешь. Участники «Бархатного шансона» Евгений Григорьев только что, Анатолий Полотно и Федя Карманов далее. Добрый вечер, меня зовут Юлия Степанова, 22:05 в Москве.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

хочу подтолкнуть вас за подробностями на сайт radioshanson.ru, за подробностями о фестивале «Бархатный шансон», если вам, конечно, больше 12 лет. С 24 по 30 октября пройдет эта душевная встреча звезд «Радио Шансон» и слушателей в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек» в Турции с 24 по 30 октября.

0: Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.
1: От сердца к сердцу, через душу, в твоей беде себя виню. Поверь, я клятву не нарушу, я просто медленно люблю. Я жизнь свою на две делю, я просто...

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.
2: Что ж ты, фраер, сдал назад?

По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, те, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

что врачом моей я раздавлен, силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать 100 лет в одной поэме.

сердце затаилось.

совсем не близко.

Прощаюсь с вами до субботы. Хочу напомнить, что, возможно, вы найдете минутку зайти на сайт radioshanson.ru и узнать все-все-все подробности о предстоящей всенародной танцплощадке «Эхо разгуляй». Это, конечно, ноябрь, 14 число, но знаете, как время летит быстро. Все звезды там. Хочется увидеть вас в зрительном зале. На этом все. Юлия Степанова, Радио Шансон.

срок закончился мой. Так же странно, как и начался. Вот вернулся в колхоз и я домой. Сел на лавочку и растерялся. С тем названием колхоза уж нет. Сгнил мой трактор в осеннюю хмурость. И подруга моих юных лет мимо шла, даже не обернулась.

Я себя не лечу, жить-то надо, пишу заявление. Честно жить, мол, работать хочу. И аванс, что пришло вдохновение. Захожу, нету мест, говорят,

крючок. Вот ведь как в жизни вышло.

0: Радио «Шансон» – реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один. Искренне, Александр Новиков.
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

вернуть, как табак, что дымом искурился, как тот свист, что обронила плеть.

шалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить

души больше не моей. Даже если колет сердце тонко, и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

упереться, не сломаться, да с пути не сбиться. Бог с ним, с орденом на лацкан, мне б в конюшню вбиться или в стремнину голубую пенистой катуни вдаль далекую любую, чтоб не пелось в туне. Попрошу себе пощады у годов запойных, у девчонок из общаги, тех, что

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. Также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

утром солнечным, когда все вокруг живет, пробуждается, когда как слеза роса струйкой тонкою по траве и по цветам разливается. Когда птицы запоют песни звонкие, и влюбленные, проснувшись, целуются, погибают пацаны утром солнечным.

0: шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Сказать по-нашему, мы выпили немного. Не вру, ей-бога. Скажи, Серега, и если б водку гнать не из опилок, то чё б нам было с 3-4, с 5 бутылок? Вторую пили близ прилавку у закуточки, но это были еще цветочки. Потом в скверу, где детские грибочки. Потом, не помню, дошел до точки. Но еще бы, я пил из горлышку с устатку и не евши, но как стекло был, то есть остекленевший. А уж когда коляска подкатила, тогда в нас было 700 нарыло. Мы, правда, 3-го насильно затащили. Ну, тут промашка, тут, конечно, переборщили.

не буяньте, он говорит, что разойдитесь. На разойтись я, кстати, сразу же согласился и разошелся, то есть расходился. Ну, если я кого ругал, карайте строго. Ну, это вряд ли. Скажи, Серега, а что упал, то кто от помутнения? Орал не с горя, а от отупения. Теперь дозвольте пару слов без протокола, товарищ старшина. Чему нас учит, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго. Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот он проснется утром, он сейчас же скажет: пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет, а вы отпустите, вам же легче будет. Ну чё возиться, раз жизнь осудить? Вы не глядите, что Сережа все кивает, он соображает, он все понимает, а что молчит? Так это он от волнения, от осознания, так сказать, и просветления. Эй, не запирайте, люди, плачут дома детки.

0: все не судить. Приятно все-таки, что нас тут уважают. Гляди, Серег, подвозят, гляди, сажают. Разбудит утром не петух про кукуреков, сержант подымет, как человеков. Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся. Я рубь заначил, слышь, Серег, опохмелимся. И все же, брат, трудна у нас дорога. Эх, бедолага, ну спи, Серега.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

чем теперь ты сладко пьешь мою любовь? И такие же слова ей говоришь, и распустятся весною листья вновь. Только вот любовь назад не возвратишь,

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Ребята, все будет путем.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

в разнице ношу ответ осенний, нетрезвый и до крайности больной, когда измена прячется за тенью.

0: душой всегда с тобой.
1: Радио Шансон.
2: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
3: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильных так нежна. Обещаю, будет нам с тобой.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

В общем, наши здесь и не такие уж родные. У каждого свои дела, заботы, дети, ностальгия. Я тоже вроде бы прорвался. Работа, дом, Берлин, друзья. Вот только как заноза в горле.

0: Шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
0: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен, из развалин чихающих пыли распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.